0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 19 мая, в Омске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура днем плюс 22. Ветер южный, юго-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба и будет падать. В среду небольшой дождь и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Врываемся в лето! Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Украина 110-547-605-1196.
4: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
5: Огромный выбор летней обуви в канале Ленина 20. Здесь выгодно.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
7: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
8: Телефон 78 60 78.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
10: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни! Звони! 48 88 99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48 88 99.
12: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
13: Херес открывается. Скоро.
14: Телефон рекламной службы 53 42 80.
15: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
16: Пацаны на гитаре.
15: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Мидмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 19 мая, в Омске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура днем плюс 22. Ветер южный, юго-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба и будет падать. В среду небольшой дождь и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отлично. Отличная погода!

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Кав Дентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кав Дентал.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки. Шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
4: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90-90-91.
5: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
6: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
7: Автобусом в Ишим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siviro55.ru.
8: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
9: Фа-фа-фаротека. Полное собрание автосвета. Ксенон, LED, B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
10: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
11: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Фаня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники стали убеждать россиян, что их накопление – часть резервного фонда. Смартфоны оказались причиной падения рождаемости в мире. Диетолог рассказала, в какое время суток лучше есть грецкие орехи. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Дистанционные мошенники стали внедрять новые схемы обмана, в ходе которых сообщают жертвам, что все их накопления якобы являются частью резервного фонда России. Об этом свидетельствуют материалы МВД. Сначала аферист связывается с жертвой в мессенджере и сообщает об утечке персональных данных. Затем подключается представитель спецслужб, который говорит о попытке от имени жертвы спонсировать террористов. Далее следователь или начальник службы безопасности ЦБ убеждает человека, что его накопления не принадлежат ему, а являются частью резервного фонда, и просит обналичить их и передать ответственному лицу для проверки. Жертву подробно инструктируют, что говорить работнику банка и как отвечать на вопросы, чтобы беспрепятственно снять деньги. В МВД призывают граждан быть бдительными и при поступлении подобных звонков сразу прекращать общение, передает ТАСС. Распространение смартфонов приводит к снижению рождаемости по всей планете. Об этом заявила газета Financial Times. В статье отмечается, что кривая рождаемости в США, Великобритании и Австралии для молодежи в начале 2000-х не показывала существенных изменений, но в 2007 году резко пошла на спад. Аналогичная тенденция была зафиксирована во Франции и Польше в 2009, а также в 2012 в Мексике, Марокко и Индонезии. В странах Африки показатель стал уменьшаться с 2013 по 2015 годы. По времени эти изменения соответствуют увеличению продаж смартфонов. Чтобы встретить человека, с которым вы поженитесь, требуется отфильтровать много людей. Если вы социализируетесь намного меньше, то у вас занимает больше времени поиск пары, если вы вообще ее находите, поясняет демограф Лайман Стоун. Эксперт также подчеркнул, что при общении со сверстниками в реальной жизни стандарты для выбора партнера формируются, опираясь на настоящий мир, а не на искусственные представления. Говорится в материале. Грецкий орех стоит включить в рацион, поскольку он содержит большое количество полезных веществ. Об этом рассказала врач Елена Соломатина. По словам специалиста, в день можно съесть от 3 до 5 крупных орехов. С учетом того, что они достаточно калорийны, лучше всего включать их в рацион утром, порекомендовала врач. Соломатина добавила, что если перед человеком стоит задача набрать вес, то ему можно есть грецкие орехи и вечером.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие».
2: ООО «Сибпроцентр».
3: По данным синоптиков, сегодня, 19 мая, в Омске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура днем плюс 22. Ветер южный, юго-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров. Ртутного столба и будет падать. В среду небольшой дождь и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Со вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
5: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни.

0: До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Огромный выбор летней обуви в ЭК на Ленина 20. Здесь выгодно.
4: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 12370085698.
2: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
2: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Ваня. Радио Ваня.

А что было б, если тогда мы не встретились? Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа, чем занимаешься, как универ? Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке? Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины? Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквера не проговорили? Что было б, если остались друзьями, не шагнули в друг друга взаимно? Ты, наверное, бы сейчас не страдала,

будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала. Увидишь.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 19 мая, в Омске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура днем плюс 22. Ветер южный, юго-западный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба и будет падать. В среду небольшой дождь и понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Кавдентал. Стоматология поколений.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
5: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-12-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
6: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.

0: Любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
2: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
1: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
3: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38 59 59.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Фаротека.
6: Билет линзы. Профессиональная установка. 32 18 32.
7: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони. 48 88 99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48 88 99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
8: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
9: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
10: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Реклама на радио «Ваня».
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Включайтесь. «Триколор» показывает. 3 месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
15: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
16: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
17: 12+.
18: Ваня.
19: Радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Мошенники обманули подростка на 16 миллионов рублей. Пристанский университет из-за искусственного интеллекта впервые поменяет правила сдачи экзаменов. Британские школьники объявили бойкот автомобилям. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В Москве мошенники обманули 17-летнего подростка на 16 миллионов рублей. Задержаны две женщины-курьера, сообщили в МВД. Там рассказали, что аферистки позвонили потерпевшему, представились службой домофона и попросили назвать код из СМС, а затем убедили во взломе странички на госуслугах и пригрозили обвинением в финансировании запрещенной деятельности. Испуганный подросток передал преступникам наличные и ювелирные изделия, а также наручные часы стоимостью более 6 миллионов рублей. По данным полиции, одну злоумышленницу уже задержали. Выяснилось, что именно она забрала ценности у подростка. Другой участницей мошенничества оказалась жительница Долгопрудного, которая сбыла похищенное в ломбард. Пристанский университет из-за искусственного интеллекта впервые за 133 года поменяет правила сдачи экзаменов. Старейший в США вуз с 1 июля решил проводить очные экзамены только под наблюдением преподавателей, пишет «Коммерсант». Изменения пропишут в Кодексе чести университета, который появился в 1893 году. С этого времени экзамены проходили без преподавателей и опирались на ответственность и честность студентов. Они обещали не списывать. В эпоху искусственного интеллекта треть современных студентов Принстона призналась, что списывает во время экзаменов. Почти половина однокурсников знала об этих нарушениях, но предпочла молчать. Пока одни сегодня штурмуют пробки, миллионы британских школьников официально объявили машинам бойкот. В Соединенном Королевстве проходит неделя пешком в школу. Казалось бы, обычная ходьба, но ее превратили в настоящий квест. В этом году каждому участнику выдают интерактивные карты охотников за сокровищами. Задача ребенка по пути в класс заметить редкую птицу, необычное дерево или самый красивый почтовый ящик в районе. В эти 5 дней утром с дорог исчезает каждый 4-й автомобиль. Но дело не только в экологии. Организаторы акции утверждают, те, кто пришел на урок пешком, показывают результаты в тестах на 20% выше, чем те, кого привезли на заднем сидении. Мозг просто успевает проснуться. А еще ходьба в школу покрывает 30% суточной нормы физической активности ребенка, что критически важно в эпоху планшетов. Ну и, наконец, экономия. Поездки в школу обходятся британской семье в среднем в 400 фунтов в год.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.
2: Кукла Маша, не плачь.

радио «Фаня».

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 19 мая, в Омске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура днем плюс 22. Ветер южный, юго-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров. Ртутного столба и будет падать. В среду небольшой дождь и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 сервис с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
4: Телефон 78-60-78.
5: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Казан «Мангал» на Маркса. Вкусно каждый день. 25 мая. Концертный зал. Народные артисты России Ирина Муравьева и Сергей Никоненко, а также Борис Шувалов и блестящая молодежь столичных театров в неподражаемой комедии русского классика Александра Островского «Не в свои сани не садись». Категория 12+.
7: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
10: 38-05-28.
11: Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
12: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
13: Телефон рекламной службы 53-42-80.
14: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
15: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
16: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
17: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты

0: ты любишь. На радио Ваня.
1: Там полины пуша раю.
2: Как везешь меня домой.
3: Ну, с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был дом.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
3: Тону, тону. Я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 19 мая, в Омске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура днем плюс 22. Ветер южный, юго-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба и будет падать. В среду небольшой дождь и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Кавдентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кавдентал.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
9: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
10: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
11: Огромный выбор летней обуви в канале Нина 20. Здесь выгодно.
12: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
13: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
14: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
15: Фа-фа-фаротека.
16: Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
17: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12-200. «Казкурорт» 510-123.
18: Автобусом из Омска. Петропавловск 600 рублей. Келлеровка 1000. Кокшетау 1600. Щучинск 1800. Макинск 2100. Астана 2500. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siverok55.ru.
19: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
20: Телефон рекламной службы 53-42-80.
21: Реклама.
22: Для слушателей старше 12 лет.
23: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.

0: и счастлив Сандаволт!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Новости.
1: А мечи могут высказаться о состоянии дорог в регионе. Губернатор рассказал о ходе строительства школы в Одесском районе, и Международная федерация гимнастики сняла ограничения с атлетов. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Народный фронт запустил опрос о текущем состоянии дорог и об устройстве сопутствующей инфраструктуры. Граждане могут указать, какие объекты вызывают больше всего нареканий и требуют первоочередного внимания, как изменилась дорожная сеть внутри региона и как текущее состояние дорог влияет на возможность добраться, например, до места работы и социальных учреждений. Результаты лягут в основу экспертных предложений. Участие в опросе анонимное, он доступен в разделе «Аналитика» на сайте Народного фронта. Мошенники начали рассылать мечам сообщения о возврате средств за отопление. В СМС указана сумма и ссылка, переходить по которой опасно. Эксперты отмечают, что управляющие ресурсоснабжающие организации не осуществляют прямые возвраты денег. Перерасчеты производятся путем уменьшения суммы в последующих платежных документах. При получении подобных сообщений мечей просят не переходить по ссылкам и не передавать личные данные третьим лицам. В Омской области за первые 4 месяца года консолидированный бюджет пополнился почти на 47,5 миллиардов. Это на 4 миллиарда рублей больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, что свидетельствует о положительной динамике в финансовом состоянии региона. Наибольшую долю в поступлениях занимает областной бюджет, который формирует более 80% от общего объема налоговых платежей. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос более чем на 3 миллиарда. Бюджет города также показал рост. Строительство школы в Одесском районе идет по графику. Новое здание сможет принять более 500 учеников. Сейчас строители завершают возведение третьего этажа здания и одновременно занимаются монтажом инженерных коммуникаций. Новую школу планируют сдать в будущем году. Помимо учебных помещений, в ней предусмотрены отдельные зоны для сельской библиотеки и IT-центра с отдельными входами. Международная федерация гимнастики сняла ограничения с атлетов из России. Они допущены до турниров с флагом и гимном. Решение было принято исполкома международной организации. Оно касается всех 5 гимнастических видов спорта: художественной и спортивной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.
2: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях, море предательское.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, сегодня, 19 мая, в Омске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура днем плюс 22. Ветер южный, юго-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба и будет падать. В среду небольшой дождь и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
1: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Тав Дентал. Стоматология поколений.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и Маяк 1, третий этаж.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action — это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
9: О, Rich Family на Новосибирской улице Королева, 40, корпус 40, Угарян, 110-547-605-1196.
10: Весной мы купим овощи и фрукты.
11: Потом игрушки.
10: Потом продукты.
12: Да, наш Доброцен — находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
10: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
13: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
15: Телефон рекламной службы 53 42 80.
16: Реклама на радио «Ваня».
17: Для слушателей старше 12 лет.
18: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
19: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита — все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация, QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.
21: Ваня. Радио Ваня.

0: Яркие новинки. Антон Самойлов, Шура. Белая стрекоза.
1: Белая стрекоза, любим, стрекоза пути.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 19 мая, в Омске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура днем плюс 22. Ветер южный, юго-западный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров. Ртутного столба и будет падать. В среду небольшой дождь и понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
4: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
5: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90 90 91.
6: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
7: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38 61 10.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Фа-фа-фаротека. Регулировка фар на цифровом тестере 32-18-32.
3: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
4: Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
6: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Включайтесь. «Триколор» показывает. Три месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
3: Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники обманули подростка на 16 миллионов рублей. Пристанский университет из-за искусственного интеллекта впервые поменяет правила сдачи экзаменов. Британские школьники объявили бойкот автомобилям. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В Москве мошенники обманули 17-летнего подростка на 16 миллионов рублей. Задержаны две женщины-курьера, сообщили в МВД. Там рассказали, что аферистки позвонили потерпевшему, представились службой домофона и попросили назвать код из СМС, а затем убедили во взломе странички на госуслугах и пригрозили обвинением в финансировании запрещенной деятельности. Испуганный подросток передал преступникам наличные и ювелирные изделия, а также наручные часы стоимостью более 6 миллионов рублей. По данным полиции, одну злоумышленницу уже задержали, выяснилось, что именно она забрала ценности у подростка. Другой участницей мошенничества оказалась жительница Долгопрудного, которая сбыла похищенное в ломбард. Пристанский университет из-за искусственного интеллекта впервые за 133 года поменяет правила сдачи экзаменов. Старейший в США вуз с 1 июля решил проводить очные экзамены только под наблюдением преподавателей, пишет Коммерсант. Изменения пропишут в кодексе чести университета, который появился в 1893 году. С этого времени экзамены проходили без преподавателей и опирались на ответственность и честность студентов. Они обещали не списывать. В эпоху искусственного интеллекта треть современных студентов Принстона призналась, что списывает во время экзаменов. Почти половина однокурсников знала об этих нарушениях, но предпочла молчать. Пока одни сегодня штурмуют пробки, миллионы британских школьников официально объявили машинам бойкот. В Соединенном Королевстве проходит неделя пешком в школу. Казалось бы, обычная ходьба, но ее превратили в настоящий квест. В этом году каждому участнику выдают интерактивные карты охотников за сокровищами. Задача ребенка по пути в класс заметить редкую птицу, необычное дерево или самый красивый почтовый ящик в районе. В эти 5 дней утром с дорог исчезает каждый 4-й автомобиль. Но дело не только в экологии. Организаторы акции утверждают, те, кто пришел на урок пешком, показывают результаты в тестах на 20% выше, чем те, кого привезли на заднем сидении. Мозг просто успевает проснуться. А еще ходьба в школу покрывает 30% суточной нормы физической активности ребенка, что критически важно в эпоху планшетов. Ну и, наконец, экономия. Поездки в школу обходятся британской семье в среднем в 400 фунтов в год.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 19 мая, в Омске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура днем плюс 22. Ветер южный, юго-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба и будет падать. В среду небольшой дождь и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
3: Казан Мангал на Маркса. Танцы каждый день.
4: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
6: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель Алексей Владимирович».
8: Телефон 78 60 78.
9: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80.
11: Реклама на радио «Ваня».
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Лекс1.ру» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
14: Радио «Ваня». Весна на всю громкость.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Реклама на Радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 19 мая, в Омске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура днем плюс 22. Ветер южный, юго-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба и будет падать. В среду небольшой дождь и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка 25% на колбасу докторскую «Шедевры вкуса». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
9: 11 июня. Музыкальный театр. Народные артисты России Максим Аверин и Анна Якунина в легендарной исторической драме по пьесе Джеймса Голдмана «Лев с зимой». Категория 18+.
10: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
11: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
12: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38 61 10.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Нина Дрейфа,

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Наши ученые готовы создать вакцину от хантавируса. ВОЗ объявила вспышку эболы в Африке чрезвычайной ситуации международного значения. Россияне придумали новый способ выбирать место для путешествия.
2: На создание и регистрацию вакцины от хантавируса может потребоваться несколько лет. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Он пояснил, что разработать вакцину в России готовы, однако главная сложность не научная, а технологическая. По словам Онищенко, при соблюдении всех стандартов, включая доклинические исследования и 3 этапа клинических испытаний, процесс может растянуться на годы. Открытым остается и вопрос о том, от какого именно штамма необходимо создавать прививку. Всего известно более 40 штаммов хантавируса, однако разрабатывать препараты против всех сразу необходимости нет.
1: Тем временем Роспотребнадзор направляет группу специалистов в Уганду для помощи в борьбе с лихорадкой Эбола. Российские эксперты окажут африканской стране не только кадровую, но и материально-техническую поддержку. Уганде также передадут диагностические тесты для выявления опасной инфекции. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Ранее вспышка Эболы произошла в соседней республике Конго. Там погибли более 80 человек. После этого Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию в Конго и Уганде чрезвычайной ситуации международного значения. В Роспотребнадзоре при этом подчеркнули, что риска распространения лихорадки Эбола на территории России нет. Санитарный контроль на границе усилен, специалисты отслеживают ситуацию и готовы к любым сценариям. Российские эпидемиологи уже имеют успешный опыт борьбы с подобными инфекциями.
2: У россиян набирает популярность необычный туристический тренд. Свой день рождения они отмечают в регионе, номер которого совпадает с их возрастом. Принцип простой. Те, кому исполняется 30 лет, едут в Астраханскую область, 39 – в Калининградскую, а если 52 – в Нижегородскую. Чтобы отдохнуть в Крыму, придется ждать 82-го дня рождения. Поэтому путешественники и придумали варианты. На 25 лет, например, можно за год посетить сразу Башкортостан с кодом 2 и Дагестан с кодом 5. Или вовсе пользоваться методом сложения. Автомобильные коды Чукотки и Хакасии в сумме дают нужное число. Как сообщается на сайте «Аргументы и факты», новые увлечения обсуждают в соцсетях и туристических чатах. Многие признаются, что такой подход помогает открывать родную страну заново. Туроператоры уже присматриваются к необычному тренду.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 19 мая. Отмечается День пионерии. Ты был пионером?
1: Да, я был пионером.
0: И конечно, я был пионером. Да. А еще День русской печи, День конной авиации, даже такая имеется. Да, представляешь себе? И день рождения кубика Рубика. Вот кубик Рубика у меня тоже был. И змейка была.
1: Змейка Рубика тоже, да. Кубик — это одна из самых продаваемых игрушек в истории. Он бывает различных форм и размеров. Но многие, конечно, не задумываются, насколько эта головоломка повышает концентрацию и внимание. Идея создания кубика возникла у венгерского скульптора и архитектора Эрнё Рубика в 1974 году, когда вашему покорному слуге был ровно год. Рубик преподавал в Академии Будапешта и никак не мог растолковать ученикам, что собой представляет математическая теория групп. Для наглядности Рубик изготовил 27 маленьких разноцветных кубиков. Сложить их в один цельный куб с одноцветными сторонами ему удалось не сразу. Много времени пришлось потратить на создание самого механизма. И вот через год в Венгрии Рубику выдали патент на волшебный магический куб. Через 2 года в магазины поступила его первая партия развивающей игрушки. Заинтересованные в кубике американцы столкнулись с препятствием в виде венгерского патента, который не имел силы на территории Штатов. Но чтобы решить эту проблему, в 80-м году изобретение переименовали в кубик Рубика. И вот, насколько я помню, да, вот первые кубики Рубика появились в Советском Союзе, в Москве, как раз вот в дни знаменитой Олимпиады. За время существования продано так много чудо-кубиков, что ими можно как минимум 3 обернуть планету. Продано примерно 350 миллионов.
0: Я не знаю, зачем кубиками планету оборачивать, но у меня случай был в пионерском лагере. Да-да. Девочка одна никак не могла собрать этот чертов кубик Рубика, а они там поспорили с другой, что она его соберет, и вообще ей это легко и просто сделать. И вот время подходит к концу, да, она что делает? Она, значит, отковыривает наклейки и переклеивает их так, как надо. Вот это я понимаю полет мысли.
1: Находчивость.
0: Да, находчивость. В общем-то, выиграла тогда она спор. Я знала, что это так. Я не сдала, конечно, это была моя подруга. Да что там, это была я.
1: Пара-парам-пам.
2: Что это было? Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие».
2: ООО «Сибпроцентр».
3: По данным синоптиков, сегодня, 19 мая, в Омске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура днем плюс 22. Ветер южный, юго-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба, и будет падать. В среду небольшой дождь и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: За вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
5: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
6: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
9: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина 20. Здесь выгодно.
10: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
12: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
11: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
13: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
14: О, Хэротс открывается.
15: Скоро.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
16: Реклама на радио Ваня.
17: Для слушателей старше 12 лет.
18: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
19: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
20: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
21: 12+.
20: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили про отпуск поговорить. Ну а что, лето все ближе и ближе, и многие именно летом все еще по привычке уходят в отпуск. Хотя, говорят, лето может быть когда угодно, если у тебя есть деньги. Но у россиян набирает популярность другой необычный туристический тренд. Свой день рождения можно отметить в регионе, номер которого совпадает с возрастом. Ну, например, если вам исполняется 50, вы можете вполне себе отправиться в Московской области потусить там. Если 78, добро пожаловать в северную столицу. Но если до 78 еще далеко, а в Петербург хочется, можно тогда взять человека, которого, например, день рождения 7 или 8 числа. И 7 приехать в Санкт-Петербург, а 8 еще куда-нибудь, ну, например.
1: Какая вообще удивительная хитрость. Сколько вот границ раздвинуто, да, при помощи такой, казалось бы, нехитрой логики.
0: Да, а можно еще сложить 7 плюс 8, да, и вот получившееся число, а число получилось 15.
1: Если
0: вам исполняется 15 лет, идите и дергайте маму за юбку и говорите: мама, мне 15, мне нужно Санкт-Петербург.
1: Вот, а мне в этом
0: мне
1: году...
0: Мне по радио сказали.
1: А мне в этом году в сентябре исполняется 53, и мне ужасно с этим возрастом повезло. Я вообще все комфортнее и комфортнее ощущаю себя в своем возрасте. Так вот, в этом году мне грезится Великий Новгород и Новгородская область. Я очень люблю эти края, они замечательные.
0: О, так это недалеко.
1: И недорого.
0: Да. Ничего себе, как тебе повезло.
1: Конечно.
0: А у меня там где-то на горизонте маячит Магадан. Вот.
1: Да ладно, ты нормально же себя вела все это время.
0: Да.
1: За
0: нет,
1: что
0: мы... А почему нет? А ты знаешь, а вот многие туристические маршруты по России, они неизведанные, а на самом деле там очень прикольно, и есть на что посмотреть, и есть чему удивиться. Даже если там просто голая степь, ну, ты видел когда-нибудь голую степь? Я нет. А это значит, что и голая степь тоже тебе, ну, придется по душе. Просто для, скажем так, для визуального...
1: пространственного ощущения.
0: Вот. Потому что ведь чем больше ты, чем больше у тебя каких-то новых визуальных образов, тем лучше у тебя работает мозг.
1: Ну да, действительно, ты абсолютно права, потому что есть потрясающие, заповедные, очень красивые места, к сожалению, абсолютно не обустроенные для путешествующих туристов, где вместо одеяла можно накрыться...
0: лопухом.
1: Пушистой еловой лапой.
0: Итак, друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», в наш телеграм-канал «Радио Ваня FM». У нас еще есть канал в Максе. Там тоже можно оставлять свои сообщения. Кстати, в телеге можно оставлять голосовые сообщения. Но не забывайте, пожалуйста, и в Максе, и в телеграме представляться, говорить, как вас зовут, потому что никнеймы бывают такие, что прямо даже и не прочитаешь. Ну и, конечно, рассказывайте, из какого вы города. Автор одного из комментариев всего сегодня получит в подарок фирменный худи «Радио Ваня». Вот.
2: Просто такая сильная любовь.
3: Ты еще не знаешь.
2: «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, без четко поставленных целей день может пройти зря. Определитесь.
2: Овны женщины, ваш эмоциональный фон нестабилен. Смотрите, как бы не спровоцировать на этой почве парочку серьезных конфликтов.
1: Тельцы мужчины, вам достаточно быть последовательным и обдумывать каждый свой шаг, тогда никто не сможет вам помешать.
2: Тельцы женщины, возможно, неожиданные, но очень приятные визиты влиятельных и просто милых вам людей.
1: Близнецы мужчины, стоит как можно внимательнее следить за своими словами и контролировать эмоции.
2: Близнецы женщины, вам показаны разнообразные творческие занятия и общение с детьми.
1: Раки мужчины, вам везет, так что не бойтесь нарушать правила и больше доверяйте своей интуиции.
2: Раки женщины, ваша личная жизнь сегодня не потерпит суеты. Она требует последовательности в поступках и в стремлениях.
1: Львы мужчины, вы станете мудрее прямо на глазах у удивленных близких и сможете сделать очень непростые, но верные выводы.
2: Львы женщины, вам захочется проявить себя, но только очень осторожно. Особенно если речь идет о делах семейных.
1: Девы мужчины, у вас немного разные взгляды на мир с любимым человеком, но это не критично, не надо из-за этого расставаться.
2: Девы-женщины, у вас, вероятно, ценные подарки, а общение с друзьями будет в радость и на пользу.
1: Весы-мужчины, вас потянет на острые высказывания и даже шумные выяснения отношений. Воздержитесь от этого, это не ваш стиль.
2: Весы-женщины, вам стоит раскрыть себя в творчестве. Рисуйте, танцуйте, музицируйте, вышивайте в крестиком, в конце концов, ну или что там вам больше нравится.
1: Скорпионы-мужчины, если вы будете способны в нужный момент забыть о своих интересах и пойти на уступки, день сложится очень удачно.
2: Скорпионы женщины, вам лучше прислушиваться к советам и принять во внимание чужой опыт, в том числе и не самый приятный.
1: Стрельцы мужчины, ответы на все беспокоящие вас вопросы кроются в недавнем прошлом. Просто проанализируйте события, и разгадка придет сама.
2: Стрельцы женщины, есть шансы восстановить отношения, которые были разрушены по непонятной вам причине.
1: Козероги мужчины, расслабляться нельзя, добиться результата поможет разумный подход к делам.
2: Козероги женщины, вы сможете разрешить давние конфликты в семье. Правда, придется пойти на компромисс, но это всем только на пользу.
1: Водолеи мужчины, вам противопоказаны новые знакомства, они скорее принесут проблемы, чем радость.
2: Водолеи женщины, у вас пришло время пожинать плоды своей деятельности. Ну, урожай-то в целом неплохой.
1: Рыба мужчины, это день перемен, истинное значение которых откроется вам чуть позже.
2: Рыбы женщины, отстаивая свою правоту, будьте корректны. Сегодня это очень важная мера предосторожности.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова
2: и весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Все, что ты любишь на Радио Ваня.

0: батарейки. Вторник, сегодня решили поговорить об отпуске, поспоминать самые прелестные вот эти вот дни. Ну, не то чтобы дольче фарниента, как итальянцы любят говорить, вот сладостного безделья. Нет, отпуск может быть абсолютно разным, может быть чисто таким овощным пляжным, а может быть невероятно деятельным, активным, там, когда ты по узким улочкам Лиссабона куда-то там забираешь на какие-то крепости непонятные.
1: Ой, я тебя умоляю, ну какой Лиссабон, Алеша? У нас такая большая страна. У нас этих Лиссабонов, знаешь ли, и на востоке, и на западе. Мы сегодня решили спросить у вас о самом необычном вашем отдыхе. Вот он прям запомнился вам. Ух! И, может быть, не потому, что там было очень классно, а потому, что вы всей семьей объелись слив. Или, например, поехали в Лазаревское, купили у бабушки бутылочку домашнего красного, и было вам приятно потом.
0: Простите, все звезды пересчитали в ночном небе. Абхазия!
1: Ты знаешь, на моей памяти вот самый классный отдых случается тогда, когда ты его вообще не планируешь. Предположим, мы как бы хотели поехать в одно место. Вот было такое дело. Не буду сейчас по территориально да, уточнять. Но вот хотели в одно место поехать. Но так вышло, что в результате некоторых манипуляций нам пришлось остановиться на 3 дня в другом месте. Ну, чтобы подождать, пока там освободится дом, который еще был пока занят, который мы арендовали. И вот каждый раз, когда случается вот такая вот нечаянная история, она бывает самая классная. То есть ты случайно останавливаешься где-то и думаешь, да лучше бы ты тут весь отпуск и провел. Но, возможно, у вас не так. Возможно, вот вы запланировали поехать в Геленджик, да, или там в Дивноморск.
0: А застряли на скале в Ницце.
1: Это, конечно, интересно. Как-то раз мы ехали по навигатору, это еще было до того, как навигаторы случились в телефонах, а еще были такие отдельные навигаторы.
0: Да, помню.
1: И вот мы едем по навигатору, и он говорит, едьте прямо, и мы останавливаемся. Говорит, вы приехали, мы стоим, значит, и не понимаем. Мы же не сюда планировали, а потом поднимаем голову, значит, тот дом, куда мы хотели приехать, он на скале. А навигатор говорит, вы приехали, а потому что мы под скалой стоим. Ну и классно, конечно.
0: Слушай, а у меня приятель, тоже радиоведущий здесь в Петербурге на соседней радиостанции, он обожает Канны. Ну вот у него прям такая вот, да, говорит, хотя бы на недельку в год, но обязательно там с большой компанией друзей, не снимаю дом, это, в общем, оказывается совсем недорого, и говорит, как-то сняли какой-то новый дом, там шале небольшое, вот, и посмотрели наверху на скале, кто-то знакомый, пригляделись, это Элтон Джон.
1: Ничего себе.
0: Элтон Джон!
1: Слушай, ну, я вот честно старалась не хвастаться, да, и не говорить, в каких местах я была и где был этот дом.
0: И везде-то вы побывали, да.
1: Вот, но раз уж ты говоришь про Канны, что? А я была в Сан-Тропе.
2: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Вань».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 19 мая, в Омске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура днем плюс 22. Ветер южный, юго-западный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба и будет падать. В среду небольшой дождь и понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни. Звони 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
6: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
7: А тебе никто не знает.

0: Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53 42 80. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Включайтесь. Триколор показывает. Три месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.

0: Гибсон Доволт.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Батарейки. Заряженное шоу на радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: На маркетплейсах начали продавать несуществующие растения, дорожники приступили к обновлению трассы в Русскополянском районе, и два гигантских астероида пролетели рядом с Землей. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Россиян предупреждают о новом способе мошенничества. На маркетплейсах продают семена и саженцы несуществующих растений, изображения которых сгенерированы искусственным интеллектом. Так, покупателям предлагают клубничные деревья, тигровые груши, сине-желтую малину и другие фантастические культуры. В итоге они получают обычные черенки малины, смородины или вовсе нежизнеспособные саженцы. Члены общественной потребительской инициативы обратились в Генпрокуратуру МВД с просьбой провести проверку. Почти 45 тысяч мечей выбрали территории Центрального округа. В этом году в Омске в голосовании участвуют 15 объектов, и 5 из них находятся на территории Центрального округа. Это в том числе участок набережной Оми рядом с Либеров-центром, территория между улицами Ленина, Герцена, Интернациональный и Красный путь и сквер имени Врубеля. Выбрать территорию, которая будет благоустроена в будущем году, можно до 12 июня на портале госуслуги или с помощью волонтеров. В Омской области начался ремонт трассы Омск-Русская Поляна. Работы идут на участке со 137 по 142 километр. Сейчас специалисты занимаются расширением проезжей части. Помимо замены дорожного полотна, проект предусматривает комплексное обустройство участка, в том числе укрепление обочин, установку знаков и нанесение разметки. Весь процесс находится под личным контролем губернатора. Минтруда Омской области опроверг фейк о распределении технических средств реабилитации для льготной категории граждан. Соответствующий приказ стал распространяться в интернете. В документе сообщается, что раздача пилотной партии подобных изделий якобы проводится в рамках государственного гранта. Ведомстве отметили, что приказ является поддельным, и призвали жителей проверять подлинность информации на официальных сайтах правительства и профильных министерств. Два гигантских астероида накануне пролетели рядом с Землей. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии, такое событие случается довольно редко. Размеры астероидов схожи и составляют около 20 метров, что делает их почти полными близнецами Челябинского метеорита, упавшего на Землю в феврале 2013-го. Об этом говорится в сообщении. Это были новости.
0: Радио Ваня. Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио.

0: моя. Здравствуйте, доброе утро, друзья. Так, значит, рассказываю еще раз. У россиян набирает популярность необычный туристический тренд. В свой день рождения люди отправляются в тот регион, сколько лет им исполняется, ну, номер которого совпадает с их возрастом. Еще есть такая забава. Вы приобретаете тур в неизвестность. То есть берете билет на самолет, который летит неизвестно куда, приземляетесь и очень сильно удивляетесь. Вот тоже один из трендов. И вот Оксана в нашем канале в Максе отметилась. Доброе утро из Санкт-Петербурга, пишет Оксана. И мне в этом году исполнится 53 года. И вот я и приобрела на майские праздники тур в неизвестность, как раз тот самый. И попала в Великий Новгород. Ну, тур в неизвестность можно приобрести либо за границу, либо по России. Очень рекомендует Великий Новгород Оксана. А ты, Алешка, в сентябре можешь тоже туда отправиться. Но ненадолго.
1: Мы уже говорили, да.
0: На два дня. Потому что отпуска у тебя осенью не предвидится, а на больше я тебя не отпущу.
1: Ты моя золотая, да я на больше и, так сказать...
0: От тебя и не уеду.
1: По разным причинам, да. Андрей Лопашинов, очень остроумное сообщение в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Большой привет из Мичуринска, а мы поедем на день рождения сына в Петербург. Но без сына, разумеется.
0: Ничего себе, а он пускай с друзьями там где-нибудь тусуется. Татьяна Куркина, самый запоминающийся отдых, а мы сегодня все-таки говорим о том, что вам запомнилось больше всего из последнего, это археологические экспедиции. И солнце, и река Волга, и большая помощь ученым. Но ты же тоже в археологических экспедициях был, Алеша.
1: Бывал.
0: Расскажи.
1: Слушайте, это прекрасно. Причем в любую погоду это безумно интересно. Ну, не знаю, мне повезло, когда я копал в Старой Ладоге здесь под Петербургом. Было очень хорошее лето 91-го года. И там гигантский раскоп. Это такая яма 5-метровая, ребят, представляете? Со специальными лестницами, чтобы туда можно было безопасно спуститься. И мы находили всевозможные пряжки для ботинок, наконечники стрел, огромное количество бус. Я помню, обнаружил целую россыпь рыбьей чешуи. Ну, понятно, люди жили, да, как-то одевались красиво.
0: Слушай, я из самого интересного, что находила, это секретики подружек. Ну, вот эти секретики, которые под стеклышком. Да, делали всякие разные фантики, цветочки, да, бусинки. Да. Еще одно сообщение в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Вы, кстати, тоже можете там его оставить. От конфетки Поли. Доброе утро из города Новая Ляля. Меня зовут Полина. А мы в этом году едем в Санкт-Петербург. И это будет медовый месяц.
1: Юля Филь в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Если по тренду, то мне в этом году надо мчаться, вот, собственно, как и тебе, в Магаданскую область. Ну, такое себе, хотя лучше, чем на работе. Я на этой неделе уже буду в отпуске в планах посещения кладбищ, мужского монастыря. Короче, ищите меня в малолюдных местах и прочих заброшках. Всем доброго!
0: Друзья, рассказывайте, где вы провели самый незабываемый отпуск. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную худи от «Радио Ваня».
2: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 19 мая, в Омске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура днем плюс 22. Ветер южный, юго-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров. Ртутного столба и будет падать. В среду небольшой дождь и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина 20. Здесь выгодно.
4: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Тепло настало и вперед! Прогулки значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
7: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
8: Телефон 78-60-78.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: Очереди бесят. И гостей, и персонал.
12: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
11: Долго внедрять?
12: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
11: А доплаты?
12: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
13: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
14: Платформы, рынок, технологии.
13: Монетизация.
14: Цены, процедуры, практические инсайты.
13: Нейросети на практике.
14: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
13: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
14: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
13: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
14: Без возрастных ограничений.
15: Утреннее шоу «Батарейки». «Батарейки». Одни плюсы. На радио «Ваня».

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки. Вторник, и сегодня вы нам рассказываете о своем самом незабываемом отдыхе, отпуске, ну и так далее, всяких приятных путешествиях. Дело в том, что последнее время в нас, в России, набирает обороты такой новый туристический тренд. Люди едут в тот регион, номер которого соответствует их возрасту. И вот Ульяшка Брылева отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Вчера у меня был день рождения, но в Калугу я не поехал, это 40-й регион, а осталось в Петербурге. Лучший мой отпуск, день рождения в Риме, загадала в предыдущий встретить в Италии, а уже в Риме загадала желание встретить свою любовь, соответственно. Угу. Любовь-то встретила, прям в этой же поездке, прям в Италии, и даже родила дочку спустя 2 года, но замуж так за него и не вышла, а дочке уже 10 лет, так и живем по разным странам, но зато дочь наполовину итальянка.
1: Ульяна, так а вы живете по разным странам, но вы как будто бы, ну, типа пара все еще, да? Хоть и ведь так.
0: Ну, понимаешь, люди вполне, возможно, сохранили очень хорошие такие дружеские, теплые отношения, но как-то ближе решили не сходиться.
1: Еще одно сообщение в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» от Алинки. Рассказывает она про отдых в Дагестане, как они полезли в горы 12 километров. Вода у них закончилась, пришлось пить из какого-то непонятного источника. На скалы они карабкались, в домик на горе пришли, а гиду стало плохо. А делать непонятно что, потому что интернета нет. Организатор тура пошла искать связь, чтобы вызвать МЧС. Пропала на 2 часа. Мы не знали, жива ли она вообще. В итоге вернулась. Потащила нас в обратную сторону. Там МЧСники, а у них автобус на 8 человек рассчитанный. А нас 16, и их еще 4. В общем, ехали мы как кильки в банке в этом автобусе. Ну, в итоге нас вывезли с этих гор. Все было хорошо. Но мне было 18 лет. Это был мой первый отпуск самостоятельных путешествий. И я не понимала все опасности. И даже какое-то приключение, мне казалось, интересное случилось у меня. А вот у взрослых, я думаю, в том туре добавилась пара седых волос.
0: Екатерина Лоскутова ВКонтакте. Привет из Сыктывкара. А если сложить все наши дни рождения, да, вспоминаем текущий тренд, то нам с семьей пора собирать чемоданы в Тюмень. Я посмотрел, Тюмень — это либо 72, либо 172. А так, в конце мая в Мордовию намылились, в августе в Татарстан, в ноябре в Киров. А если сложить дни рождения детей, то можно и в Архангельск. Архангельск – это у нас либо 29-й регион, либо 129-й при нехватке автомобильных номеров.
1: Так, друзья, я еще раз напомню, мы там не дни рождения складываем, а возраст, который вам исполняется.
2: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
3: Здравствуйте, Ксения.
4: Привет, классно выглядишь.
3: Я знаю, спасибо.
2: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
3: Что расскажу?

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про отпуск, про путешествия, которые вас больше всего впечатлили, запомнились. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Кстати, вот по поводу сообщения от Андрея, который собирается на день рождения сына в Петербург, но без сына. А я вообще всегда считала, что день рождения должна в первую очередь отмечать мама ребенка. Вообще-то это она его родила. Кто больше всего постарался, если бы не мама, был ли бы ты на свете? Поэтому очень хорошая идея поехать без ребенка, отдохнуть и маме дать тоже какую-то свободу действий.
1: Не знали, Валентина Безумова отметилась в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Я так люблю тепло, его у нас так мало, а в самом необычном отдыхе, ну, такого не было, я мало где бывала, только в близлежащих городах. И вот, наконец, впервые полетела в Сочи уже через неделю. Дорогая Валечка, вам прекрасного отдыха. И помните, что пить нужно в Сочи только бутилированную воду и желательно посещать отдаленные пляжи, где как можно меньше людей.
0: Лариса Байкова. Мы с ребенком на 1 и 2 мая ездили в Карелию. Вот, казалось бы, 2 дня. А впечатлений, будто мы там неделю отдыхали. Понравился музей без крыши, называется Музей ангелов. Потрясающие скалы Рускеалы. Был у меня с ребенком и завораживал зиплайн, это когда тебя по канату спускают куда-нибудь очень далеко. А тут фотографии, кстати, прилагаются.

0: Начало дня, подумал я, спустился в метро, сел, вы знаете, в Девяткино, а это крайняя станция красной ветки у нас метро в Санкт-Петербурге, а проснулся на другой, на другом конце, на проспекте Ветеранов. Ну, так себе история, конечно, но ради худи стоило попытаться.
1: Да, действительно, друзья, сегодня автор одного из комментариев получит в подарок фирменный худи от радио Ваня. Ну, вот Женя пытался, а что из этого вышло, узнаем ближе к 11.
2: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Перебойны Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 19 мая, в Омске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура днем плюс 22. Ветер южный, юго-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров. Ртутного столба и будет падать. В среду небольшой дождь и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отлично. Отличная погода!

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Фа-фа-фаротека.
2: Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
3: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
5: Автобусом из Омска. Петропавловск 600 рублей. Келлеровка 1000. Кокшетау 1600. Щучинск 1800. Макинск 2100. Астана 2500. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518 818. Сайт severok55.ru.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Херес открывается. Скоро.
3: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80.
5: Реклама на радио «Ваня».
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Они на дрель.

0: счастлив Центамолл!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд», УГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
4: Все, что ты любишь, на радио

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Наши ученые готовы создать вакцину от хантавируса. ВОЗ объявила вспышку эболы в Африке чрезвычайной ситуации международного значения. Россияне придумали новый способ выбирать место для путешествия.
2: На создание и регистрацию вакцины от хантавируса может потребоваться несколько лет. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Он пояснил, что разработать вакцину в России готовы, однако главная сложность не научная, а технологическая. По словам Онищенко, при соблюдении всех стандартов, включая доклинические исследования и 3 этапа клинических испытаний, процесс может растянуться на годы. Открытым остается и вопрос о том, от какого именно штамма необходимо создавать прививку. Всего известно более 40 штаммов хантавируса, однако разрабатывать препараты против всех сразу необходимости нет.
1: Тем временем Роспотребнадзор направляет группу специалистов в Уганду для помощи в борьбе с лихорадкой Эбола. Российские эксперты окажут африканской стране не только кадровую, но и материально-техническую поддержку. Уганде также передадут диагностические тесты для выявления опасной инфекции. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Ранее вспышка Эболы произошла в соседней республике Конго. Там погибли более 80 человек. После этого Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию в Конго и Уганде чрезвычайной ситуации международного значения. В Роспотребнадзоре при этом подчеркнули, что риска распространения лихорадки Эбола на территории России нет. Санитарный контроль на границе усилен, специалисты отслеживают ситуацию и готовы к любым сценариям. Российские эпидемиологи уже имеют успешный опыт борьбы с подобными инфекциями.
2: У россиян набирает популярность необычный туристический тренд. Свой день рождения они отмечают в регионе, номер которого совпадает с их возрастом. Принцип простой. Те, кому исполняется 30 лет, едут в Астраханскую область, 39 – в Калининградскую, а если 52 – в Нижегородскую. Чтобы отдохнуть в Крыму, придется ждать 82-го дня рождения. Поэтому путешественники и придумали варианты. На 25 лет, например, можно за год посетить сразу Башкортостан с кодом 2 и Дагестан с кодом 5. Или вовсе пользоваться методом сложения. Автомобильные коды Чукотки и Хакасии в сумме дают нужное число. Как сообщается на сайте «Аргументы и факты», новые увлечения обсуждают в соцсетях и туристических чатах. Многие признаются, что такой подход помогает открывать родную страну заново. Туроператоры уже присматриваются к необычному тренду.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 19 мая. Отмечается День пионерии. Ты был пионером?
1: И да, я был пионером.
0: И конечно, я был пионером. Да. А еще День русской печи. День конной авиации. Даже такая имеется. Да, представляешь себе? И день рождения кубика Рубика. Вот кубик Рубика у меня тоже был. И змейка была.
1: Змейка Рубика тоже, да. Кубик — это одна из самых продаваемых игрушек в истории. Он бывает различных форм и размеров. Но многие, конечно, не задумываются, насколько эта головоломка повышает концентрацию и внимание. Идея создания кубика возникла у венгерского скульптора и архитектора Эрнё Рубика в 1974 году, когда вашему покорному слуге был ровно год. Рубик преподавал в Академии Будапешта и никак не мог растолковать ученикам, что собой представляет математическая теория групп. Для наглядности Рубик изготовил 27 маленьких разноцветных кубиков. Сложить их в один цельный куб с одноцветными сторонами ему удалось не сразу. Много времени пришлось потратить на создание самого механизма. И вот через год в Венгрии Рубику выдали патент на волшебный магический куб. Через 2 года в магазины поступила первая партия развивающей игрушки. Заинтересованные в кубике американцы столкнулись с препятствием в виде венгерского патента, который не имел силы на территории штатов. Но чтобы решить эту проблему, в 80-м году изобретение переименовали в кубик Рубика. И вот, насколько я помню, да, вот первые кубики Рубика появились в Советском Союзе, в Москве, как раз вот в дни знаменитой Олимпиады. За время существования продано так много чудо-кубиков, что ими можно как минимум 3 обернуть планету. Продано примерно 350 миллионов.
0: Я не знаю, зачем кубиками планету оборачивать, но у меня случай был в пионерском лагере. Да-да. Девочка одна никак не могла собрать этот чертов кубик Рубика, а они там поспорили с другой, что она его соберет, и вообще ей это легко и просто сделать. И вот время подходит к концу, да, она что делает? Она, значит, отковыривает наклейки и переклеивает их так, как надо. Вот это я понимаю полет мысли.
1: Находчивость.
0: Да, находчивость. В общем-то, выиграла тогда она спор. Я знала, что это так. Я не сдала, конечно, это была моя подруга. Да что там, это была я.
1: Пара-парам-пам.
2: Что это было?

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM. Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: мечтой. Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, сегодня, 19 мая, в Омске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура днем плюс 22. Ветер южный, юго-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба и будет падать. В среду небольшой дождь и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина, 20. Здесь выгодно.
8: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
10: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
11: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Украина 110-507-605-1196.
12: Казан мангал на Маркса. Вкусно каждый день.
13: Весной мы купим овощи и фрукты.
14: Потом игрушки.
13: Потом продукты.
15: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
13: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
16: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
17: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони. 48 88 99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48 88 99.
18: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
19: Телефон рекламной службы 53 42 80.
20: Реклама.
21: Для слушателей старше 12 лет.
22: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
23: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
24: Амина,

0: счастлив садовод.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Утренняя зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, Зинаида и ее любовь. Приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали, ребята, женское имя.
3: А на картинке подсказки, ой-ой-ой-ой-ой, огромный, мощный сумоист. Это такие дяденьки, которые очень много едят, а потом друг против друга борются. Но в данной конкретной ситуации дяденька здесь один, а второй, видимо, начинающий сумоистик. Он еще и не отъелся. Он, в общем-то, даже и, может быть, и не подойдет, потому что некоторые едят, а, как говорят, не в коня корм. Я вообще завидую таким женщинам. Это не женщина, а ведьмы. Она, значит, в себя складывает полкило пельменей, заедает все это бараньей ногой, запивает квасом, да, и не в голове, ни, как говорится, в другом месте.
2: Да, это она в гостях, а потом она приходит домой и уже с облегчением ужинает куском окорока.
3: А другая мимо ресторана прошла, запах приятный втянула, пришла домой, встала на весы, плюс 5 кило. Знаешь, как в том анекдоте, я набрала 10 килограммов для роли.
2: Как Рене Зельвегер, да.
3: Да, да, да. А потом вспомнила, что никакая я не актриса. Вот. Итак, друзья, глядя на картинку, как маленький начинающий сумоистик пытается бороться против уже огромного матерого, мы угадываем имя женское.
2: Автор одного из правильных ответов сегодня получает 2 билета на дискотеку СССР, которая пройдет 1 августа в Ледовом дворце при поддержке радио Ваня.
1: Звук поставим на всю, и соседи не спят.
4: Кто под нами внизу, простите меня.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Утренняя зарядка
1: на Радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Здесь Батарейки. Мы вас приглашаем в группу Радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в Умной зарядке мы загадали женское имя.
3: На картинке подсказки борец сумо и какой-то маленький человек, который пытается его победить. Какие варианты ответов вы предлагали? Очень много вариантов надежда. Но смотрите, против такого огромного человека маленький просто с одной надеждой не выйдет. Тут нужна какая-то уверенность. Мы загадали сегодня имя Вера. И это был правильный ответ, но начнем мы, конечно же, с неправильных. Вот Виктория. Очень понравился мне вариант ответа. Ну, победа. Да. Кто-то здесь точно одержит победу. А Катя, возьми телефон, его сейчас задавят тоже. Или Лена, например. Вот да, любовь к спорту, возможно, конечно, его вела. А может быть, его вела Василиса? Ведь у нас есть и такой вариант ответа.
2: Вот это премудрая, которая...
3: В конце концов, Тамара. Ну, Тамара, возможно, болеет за него где-то там на трибунах за своего суженого.
2: Это вот как вот в армянской знаменитой легенде про Ахтамар, да? Ну, это то же самое, что и Тамара. Одно
3: да,
2: имя.
3: Или Маргарита. Эта игра не будет забыта.
2: 206 килограмм целлюлит.
3: Да, кстати, есть и такая история. Еще есть Рая, Варвара, Светлана. Ну, мне кажется, там уже пошли. Татьяна уже просто на всякий случай какие-то имена называются.
2: Просто красивые женские имена.
3: Вдруг,
2: в
3: да,
2: любом
3: будет.
2: Порядке.
3: Да, как я уже сказала, ну, конечно, непоколебимая вера в себя могла заставить выйти этого маленького человечка против этого большого человечища.
2: С правильным ответом поздравляем сегодня Ксению Колмогорцеву. Ксюша, дарим вам 2 билета на дискотеку СССР, легендарный состав, Татьяна Буланова, Сергей Серков, Ласка Май, Нана, Чингисхан, Ингрид и многие другие. 4 часа только звезды, только хиты. Дискотека СССР 1 августа в Ледовом дворце 12+.
1: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Зеленый друг легкой посадки на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки и на радио Ваня уже пятую неделю продолжается реалити «Зеленый друг легкой посадки». Прямо сейчас в нашей студии третий участник, молодой, зеленый, скоро уже крепенький и очевидный, которого мы растим настоящим огурцом. Помогает нам в этом Terra Vita, живая земля и удобрения с биобактериями. Назвали мы нашего друга Вальтер. Это будущий крепкий, сладкий, сочный зеленый огурец.
2: Вальтер, это потому что Варвара, Алексей, Terra Vita. Это же вы нам и предложили. У нас же конкурс был даже на имя для огурчика. Итак, друзья, неделя пятая, бутонизация и начало цветения. В этом во всем вы сможете убедиться уже сегодня днем. Очередная серия, видеосерия выйдет в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» после полудня. Ну а наша цель – поддержать растения в период закладки цветов.

0: ним тут разговариваем, а потом относим на солнечную сторону. Это очень важно, но главное не пережечь листики. Поэтому нужно немножечко занавешивать окошко, чтобы прямые лучи не попадали. Сегодня наш Вальтер, которого все сложнее и сложнее, знаете ли, уже таскать туда-сюда, покажется во всей красе. И вы убедитесь, что за 4 недели, я еще раз напомню, сейчас 5-е у нас пойдет, за 4 недели это уже вырос не просто огурец, а огурец еще. Огуречище.
1: Огуречище, да, ребята, дело в том, что поскольку огурец это растение вьющееся, он усиками должен за что-то цепляться, поэтому специально была придумана такая конструкция, которая позволит ему, огурцу, вверх-вверх-вверх расти свободно.
0: Не просто позволит, а уже позволяет. Я еще раз напомню, что следить за всеми этапами роста и нашим урожаем можно каждый вторник с 8 до 9 на радио «Ваня» и в нашем сообществе ВКонтакте. У всех должен быть зеленый друг. А также живая земля для урожая Терравита, которая, как мы все уже выучили, хороша и плодовита. И удобрение с бактериями, с уникальной формулой, которая сделает наш огурец молодцом.
2: Зеленый друг. Легкой посадки. Партнер проекта Терравита. Хороша и плодовита. Секрет урожая. Земля живая. Терравита. Живая земля. Живая. Плодородная. Твоя. О, батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 19 мая, в Омске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура днем плюс 22. Ветер южный, юго-западный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба и будет падать. В среду небольшой дождь и понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: 25 мая. Концертный зал. Народные артисты России Ирина Муравьева и Сергей Никоненко, а также Борис Шувалов и блестящая молодежь столичных театров в неподражаемой комедии русского классика Александра Островского «Не в свои сани, не садись». Категория 12+.
3: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт Северок55.ру.
4: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
5: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
0: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
6: Фа-фа-фаротека. Полное собрание автосвета. «Ксенон», «Лед», «Билэм». Экспресс-замена. 32-18-32.
7: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа «ТОП» в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте «ТОП IT School Омск».
8: А тебя никто не знает.

0: Авторадио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио «Ваня». Для слушателей старше 12 лет.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
0: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Они на дрейф от

0: ты счастлив создавал?
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В МВД предупредили о новой схеме мошенников. Глава ВОЗ сообщил о регистрации 11-го случая заражения хантавирусом. В Минпросвещение назвали регионы с рекордным числом победителей школьных олимпиад.
2: В МВД предупредили о новой схеме мошенников. Аферисты убеждают граждан, что их накопления входят в резервный фонд России. Как сообщили ТАСС, в ведомстве сначала злоумышленники связываются с человеком в мессенджере и говорят об утечке персональных данных. Затем ему звонит аферист, который представляется сотрудником спецслужбы и заявляет о попытке перевода средств на финансирование терроризма. После этого в диалог вступает псевдоследователь или начальник службы безопасности Центробанка. Они утверждают, что деньги гражданина – часть резервного фонда России, и их нужно обналичить и передать на проверку.
1: Глава Всемирной организации здравоохранения сообщила о регистрации 11-го случая заражения хантавирусом. Инфекция подтверждена у пассажира круизного лайнера MV Hondius. А в настоящее время он получает медицинскую помощь, уточнил Тедрос Гебрейсус. Зафиксированы 9 подтвержденных случаев, 2 вероятных, включая 3 летальных исхода, написал он в соцсети X. А вспышка хантавируса произошла на нидерландском лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. В воскресенье судно прибыло к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы.
2: В Минпросвещение назвали регионы с рекордным числом победителей школьных олимпиад. Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Московская область, уточнил глава ведомства Сергей Кравцов. Он добавил, что в мае завершился очередной цикл Всероссийской олимпиады 25-26 учебного года. В столице победителей и призеров финала 1972 человека. На втором месте Московская область 578 человек. На третьей строчке Санкт-Петербург 344 ученика. Министр добавил, что география Олимпиады с каждым годом охватывает все больше территорий страны, пишет РИА Новости.
1: Зумеры признали, что тратят практически все, что зарабатывают. Ситуация является обычной для каждого четвертого, пишет газета РУ. 46% представителей поколения Z удается потратить менее половины заработка. Иначе, по данным исследования, выглядит картина у миллениалов. 40% тратят более половины дохода, а почти полностью расходуют зарплату только 5% респондентов. Представители обоих поколений редко совершают импульсивные покупки, и главной статьей расходов для всех остаются продукты питания. Зумеры чаще тратят деньги на одежду и обувь, а миллениалы на жилье, включая аренду, ипотеку и оплату коммуналки.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Ани и для Ани.
1: Овны мужчины, без четко поставленных целей день может пройти зря. Определитесь.
2: Овны женщины, ваш эмоциональный фон нестабилен. Смотрите, как бы не спровоцировать на этой почве парочку серьезных конфликтов.
1: Тельцы мужчины, вам достаточно быть последовательным и обдумывать каждый свой шаг, тогда никто не сможет вам помешать.
2: Тельцы женщины, возможно, неожиданные, но очень приятные визиты влиятельных и просто милых вам людей.
1: Близнецы мужчины, стоит как можно внимательнее следить за своими словами и контролировать эмоции.
2: Близнецы женщины, вам показаны разнообразные творческие занятия и общение с детьми.
1: Раки мужчины, вам везет, так что не бойтесь нарушать правила и больше доверяйте своей интуиции.
2: Раки женщины, ваша личная жизнь сегодня не потерпит суеты. Она требует последовательности в поступках и в стремлениях.
1: Львы мужчины, вы станете мудрее прямо на глазах у удивленных близких и сможете сделать очень непростые, но верные выводы.
2: Львы женщины, вам захочется проявить себя, но только очень осторожно. Особенно если речь идет о делах семейных.
1: Девы-мужчины, у вас немного разные взгляды на мир с любимым человеком, но это не критично, не надо из-за этого расставаться.
2: Девы-женщины, у вас, вероятно, ценные подарки, а общение с друзьями будет в радость и на пользу.
1: Весы-мужчины, вас потянет на острые высказывания и даже шумные выяснения отношений. Вы сдержитесь от этого, это не ваш стиль.
2: Весы-женщины, вам стоит раскрыть себя в творчестве. Рисуйте, танцуйте, музицируйте, вышивайте в крестиком, в конце концов, ну или что там вам больше нравится.
1: Скорпионы-мужчины, если вы будете способны в нужный момент забыть о своих интересах и пойти на уступки, день сложится очень удачно.
2: Скорпионы женщины, вам лучше прислушиваться к советам и принять во внимание чужой опыт, в том числе и не самый приятный.
1: Стрельцы мужчины, ответы на все беспокоящие вас вопросы кроются в недавнем прошлом. Просто проанализируйте события, и разгадка придет сама.
2: Стрельцы женщины, есть шансы восстановить отношения, которые были разрушены по непонятной вам причине.
1: Козероги мужчины, расслабляться нельзя, добиться результата поможет разумный подход к делам.
2: Козероги женщины, вы сможете разрешить давние конфликты в семье. Правда, придется пойти на компромисс, но это всем только на пользу.
1: Водолеи мужчины, вам противопоказаны новые знакомства, они скорее принесут проблемы, чем радость.
2: Водолеи женщины, у вас пришло время пожинать плоды своей деятельности. Ну, урожай-то в целом неплохой.
1: Рыба мужчины, это день перемен, истинное значение которых откроется вам чуть позже.
2: Рыбы женщины, отстаивая свою правоту, будьте корректны. Сегодня это очень важная мера предосторожности.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова
2: и весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 19 мая, в Омске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура днем плюс 22. Ветер южный, юго-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба и будет падать. В среду небольшой дождь и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 сервис с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Фа-фа-фаротека. Билет линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
8: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
9: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
12: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
13: 12+.
12: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
14: Месяц в небе слив.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 19 мая. По народному календарю отмечается день Иова Горошника. Дело в том, что в этот день начинали на Руси сеять горох. Нет, его, конечно, сеяли еще раньше, на Егоре, но именно Иова прозвали горошником. В этот день так и говорили: приходи работать на белые горохи. Чувствуете, какое несовпадение?
2: Несовпадение вообще по всем параметрам, потому что, во-первых, отсутствует рифма, да, просто чтобы легче было запомнить. А потом какие-то белые горохи. Я прошу прощения, это какая-то метафора, что ли? Это какое-то сравнение?
1: Это, видимо, какой-то сорт, может быть.
2: Вероятно. Королевский.
1: Вообще, горох и бобы были доступны всем. Даже беднякам. Не зря же существовала присказка остаться на бобах. А еще одна поговорка, связанная с бобовыми, свидетельствует о том, что разводят эту культуру уже очень давно. Это было во времена царя Гороха. Так ведь?
2: Так. Поскольку роса в этот день обладает особенными силами, ей умывались для красоты, катались по ней, но не на гоночном болиде, естественно, а просто вот сами, так сказать, ложились на землю и катались. Или ходили босичком, это, знаете, для здоровья. Девушки на выданье собирали росу на рушник, произносили любовный заговор, высушивали полотенце на свежем воздухе, после чего вручали тому парню, в которого...
1: Хотели влюбиться или чтобы он в них влюбился.
2: Возможно, уже были влюблены и, так сказать, застолбить чувака.
1: Самое главное, не использовать росу просто так. Вот нет. Говорят, не нужна тебе роса, и не надо тогда по ней топтаться. Не нужно ее просто так сбивать с травы. Если уж сбил, то, пожалуйста, приложи руки к лицу. Возможно, ты станешь чуть моложе и румянее. А еще, друзья, в эту ночь могут присниться сны, означающие успех в ближайшем будущем. О нем скажут, например, движение. Если вы куда-то ехали, бежали, летели, ждите повышения по службе. О достижении желаемого будет свидетельствовать и любая завершенность во сне. Например, вы взобрались на гору, отстояли очередь, остановили автобус. Вот все, что угодно, главное, добились, чего хотели. Но если вдруг вы понимаете, что ваш сон как-то был не очень, вам нужно его отпустить. Как это сделать? Рассказать о видении, бегущей в воде. Она унесет весь негатив с собой, говорили мудрые старцы.
2: И причем самое интересное, что в плане бегущей воды подойдет, например, и сильное течение реки в вашем городе, а также простой водопроводный кран на кухне. Открываешь его, желательно, конечно, холодную воду, чтобы она просто подешевле, и рассказываешь, пересказываешь сон. Как вот за мной сегодня полчаса гналась черная пума.
1: А я муравей при этом.
2: А я при этом муравей, да. И мне удалось все-таки от нее забежать, спрятаться в коре дубка.
1: Ну и вишенка на торте. Если вы заснули днем, то сон исполнится через 6 лет. Надеюсь, вы это запомните.
2: Ничего, мы люди терпеливые, подождем. Уже подождем?
1: Уже никто никуда не идет.
2: Да-да.
0: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, вторник. Рассказывайте нам о самых необычных ваших путешествиях, отпусках. Ирина Штуль отметилась в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Самое удивительное путешествие было, когда мы с мужем и дочкой летели на Кубу. Ждем в аэропорту Москвы 31 марта наш вылет и понимаем, что в полете наступит 1 апреля. А это как раз день рождения дочери. Ну, мы пошли в дьюти-фри, купили подарок в самолете, в 2 часа ночи поздравили ее. Приземлились на Кубе. Дочка спрашивает: «Будете завтра меня поздравлять?» Мы удивились, но потом смекнули, что на Кубе-то еще 31 марта. Утром муж пытался купить цветы, но там это не принято. С клумбы нам сорвать цветы не дали.
1: Почему-то.
0: Почему? Удивительно. А от отеля дочери подарили торт странного зеленого цвета, ну и нам бутылочку винца. Регион у нашей семьи получился 121-й Чуваши, там еще не были. Но это мы напоминаем, что сейчас в России распространяется тренд день рождения свой отмечать в том регионе, номер которого соответствует вашему возрасту.
1: Ну, или возрасту всей вашей семьи. Вот Ирина посчитала, да, мама плюс папа плюс дочка, и получилось 121.
0: Да, ну, соответственно, складываются только возрасты, не дата,
1: не даты,
0: не
1: рождения.
0: Даты рождения.
1: Да. Смешное сообщение от Ольги Владимировны о запомнившемся отпуске. В прошлом году у меня был весьма продуктивный. Я сломала палец на ноге, обгорела, а под конец отпуска уронила себе на голову старую металлическую лестницу. Ну, раз Оля нам пишет и вполне себе грамотно, значит, последствия ее миновали.
0: Кто-то подул, и все прошло.
1: Да.
0: У меня есть стихотворение, которое так и заканчивается. Подул бы кто, чтоб все прошло. Ну, а мы продолжаем. Да, мы тут, так сказать, не слезы лить собрались. Сергей Хапуженков. С днем пионерии всех, кто носил галстук. Между прочим, на календаре 19 мая, если кому-то что-то об этом говорит. Я считаю, пишет Сережа. Самый классный отдых – это рыбалка в лодке. В полулежачем положении. Спиннинг, термос ароматного кофе. Бог знает, чем приправленного. Вот это кайф. Привет, Жуковки, Брянская область.
1: Любовь, хоть и не по теме, но как же приятно вас слушать и осознавать, что я не совсем древняя, раз не одна помню секретики под стеклышком. Буквально о них говорили недавно. А еще у нас от школы ребята ездили в археологические походы, раскопки в Хакасию. Но меня родители не отпустили. Ой, Любочка, вы знаете, а вот меня вот лучше бы не отпустили родители. Как-то раз мы поехали в Кунгурские пещеры, ползали там, меня родители отпустили. И с тех пор у меня, знаете ли, развилась клаустрофобия, потому что в одном из гротов я немножечко застряла. Не потому что я много ела, а вот потому что паничку словила, и вот меня там немножечко раскорячило.
0: Кстати говоря, это абсолютная правда, ребята. Ну, да. Просто как близкий друг Варвары Теодоровны, могу сказать, что ей крайне затруднительно ездить в общественном транспорте и в метро. То есть вот это вот ощущение какой-то вот скученности такой, чего-то сжимающего.
1: А там ведь так и было. Впереди меня ползет человек, да. И сзади.
0: Да,
1: и получается,
0: да.
1: Что я мало того, что в самой этой пещере застряла, так еще и ограничена двумя людьми. И, соответственно,
0: Представляете, тебе приходится ездить по городу на спорткаре, да.
2: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня отпуска обсуждаем, кто где был, чем запомнилось это что-то. Ну и, может быть, что-то посоветуете куда-то съездить в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Это можно сделать, как, например, это уже сделала Екатерина Пирожкова. Но тут не то чтобы совет, так, зарисовочка. «Однажды мне представилась уникальная и неповторимая возможность поехать в Китай 3 семьями. С нас требовалась только оплата перелета. Но я не успела сделать загранник, поэтому все уехали, а я осталась. Все. Запомнилось надолго».
1: Надежда Трикотажная Фея в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Доброе утро, дорогие наши заряжайки. Отпусков необычных не было, но вот однажды, 25 лет назад, махнула на недельку в отпуск в Петербург и, возвращаясь на поезде домой, познакомилась с парнишкой. Через год переехала в Питер, так и стали жить-поживать. И дальше удивительное совершенно сочетание слов. Ну, мы знаем, да, жить-поживать и добра наживать.
0: Да.
1: Но у Нади, видимо, она торопилась или автозамена подвела. Значит, первое слово написано с большой буквы «Д» – «добрана». Это как некий добран существует. Ага. Вот, а второе – «жевать». Ну, там, жевать, жвачку, да? То есть, почему нужно жевать этого добрана? Ну, остается, так сказать,
0: история открытым вопрос. История умалчивает,
1: да,
0: как
1: да,
0: говорится.
1: Да, да. Да.
0: Наталья, очень мне запомнилась поездка в Болгар. Это у нас в
1: Татарстане.
0: В Татарстане, да. Да. Как же там красиво. Все музеи обошли. Природа, глаз радует. Самый большой Коран. Это вообще что-то. Ну и, конечно, очень вкусно можно поесть, утверждает Наталья, которая, собственно, проживает в Самаре.
1: Ну и давайте к нашему сегодняшнему победителю. Зовут его Олег Боровков. И вот что он написал ВКонтакте. «В молодости я лет 5-6 не ходил в отпуск, копил на машину. И вот когда накопил, поехали мы с друзьями на двух автомобилях на Алтай. Всю дорогу я чинил свою машину».

0: будете помнить, потому что именно вам, Олег, дорогой, мы сегодня вручаем фирменную худи «Радио Ваня» за вашу, ну, очень трогательную историю.
1: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 19 мая, в Омске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура днем плюс 22. Ветер южный, юго-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров. Ртутного столба и будет падать. В среду небольшой дождь и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только фирменных

0: В магазинах Владимирская фабрика дверей. Во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. Владимирская фабрика дверей. Подробности и адреса магазинов по телефону 90 90 91.
1: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
2: Телефон 78 60 78.
3: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
6: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
7: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
8: Фа-фа-фаротека.
9: Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Реклама на радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: и счастлив садовод.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: даже начало.
1: Ты зачем-то меня спросишь, как мои дела? Хотя мы уже год как не видим.
2: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
3: В Общественной палате прокомментировали предложение сократить новогодние выходные. Строительство новых корпусов в омском лагере «Лесная поляна» завершат к середине июня. И завтра в Омск прибудет круизный теплоход. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Ежегодное обсуждение переноса праздничных дней зимних выходных на майские требует выработки окончательного решения. Об этом заявили в Общественной палате. Ранее Совет Федерации предложил увеличить количество выходных в мае за счет сокращения продолжительности новогодних каникул. Тем временем Минтруд опубликовал производственный календарь на будущий год. Новогодние праздники продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. В мае россияне будут отдыхать с 1 по 3 и с 8 по 10. В Осташкове на территории садовых товариществ завершают строительство водоотвода. Рабочие прокопали более 4 километров трассы. Осталось преодолеть около 100 метров на самом сложном участке, где техника работает с особой осторожностью. Об этом стало известно на заседании оперштаба, который был создан для помощи садоводам. Ежедневно на объекте работает тяжелая техника. Параллельно продолжается работа с обращениями владельцев садовых участков. Новые корпуса в детском лагере «Лесная поляна» достроят к середине июня. Масштабное обновление началось в апреле. Здесь возводят 2 жилых корпуса, каждый почти на 50 человек. На строительство по решению губернатора направили более 74 миллионов рублей. Изначально объекты планировали сдать к середине мая, однако из-за погодных корректив срок перенесли на 15 июня. После открытия лагерь сможет принять гораздо больше отдыхающих. В Омской области изменилось расписание 12 пригородных поездов. Как сообщает компания «Омск-Пригород», речь идет об электричках «Омск» и «Исилькуль-Омск», «Татарская колония Омск» и «Московка-Лузина-Московка». Отклонение от расписания составит от 2 до 20 минут. Это связано с плановым ремонтом железной дороги. Пассажиров просят учитывать перемены в расписании при планировании поездок. В Омске возобновляют круизные путешествия. Завтра в наш город прибудет первый за много лет теплоход «Северная сказка». Об этом сообщили в Министерстве культуры. В Омске для участников круиза предусмотрена экскурсионная программа. Обратно по маршруту Омск-Тобольск, Сургут-Нижневартовск, Томск-Новосибирск судно отправится вечером 21 мая. Продолжительность плавания 16 дней. В Омской области для участников круиза предусмотрены несколько остановок. Большеречье, Тари, Тевризи. Это были новости.
2: Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие».
2: ООО «Сибпроцентр».
3: По данным синоптиков, сегодня, 19 мая, в Омске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура днем плюс 22. Ветер южный, юго-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба и будет падать. В среду небольшой дождь и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Со вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
5: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
6: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и Маяк 1, третий этаж.
9: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
10: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
9: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
11: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.

0: группа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
0: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация, QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.
4: Ваня. Радио Ваня.

0: и яркие новинки. Холи Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 20 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 16, днем плюс 18. Ветер от северо-западного до северного 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни понижение температуры.

0: отличная погода.
1: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
2: О, Хэротс открывается. Скоро.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
2: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
3: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
4: Реклама на радио Ваня.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
7: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. УО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
0: Радио Ваня.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Радио «Фаня». Новости.
1: Правоохранители предупредили о новой схеме мошенников. Глава ВОЗ сообщила о регистрации 11-го случая заражения хантавирусом. Ученые оценили влияние ежедневного употребления кофе на кровяное давление. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. В МВД предупредили о новой схеме мошенников. Аферисты убеждают граждан, что их накопления входят в резервный фонд России. Как сообщили ТАСС в ведомстве, сначала злоумышленники связываются с человеком в мессенджере и говорят об утечке персональных данных. Затем ему звонит аферист, который представляет сотрудником спецслужбы и заявляет о попытке перевода средств на финансирование терроризма. После этого в диалог вступает псевдоследователь или начальник службы безопасности Центробанка. Он утверждает, что деньги гражданина – часть резервного фонда России, и их нужно обналичить и передать на проверку. Глава ВОЗ сообщила о регистрации 11-го случая заражения хантавирусом. Инфекция подтверждена у пассажира круизного лайнера MV Hondius. В настоящее время он получает медицинскую помощь, уточнил Тедрос Гебрейесус. Зафиксированы 9 подтвержденных случаев, 2 вероятных, включая 3 летальных исхода, написал он в соцсети X. Вспышка хантавируса произошла на нидерландском лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. В воскресенье судно прибыло к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. Употребление кофе не приводит к развитию хронической гипертонии в долгосрочной перспективе, несмотря на способность кофеина временно повышать показатели артериального давления, пишет журнал Science Daily. Специалисты проанализировали данные 13 научных работ, охвативших около 315 тысяч человек. Результаты оставались неизменными вне зависимости от пола участников, наличия вредных привычек или использования кофеина в напитках. Кофеин действует как стимулятор мышц, и у некоторых людей может учащаться сердцебиение. В определенных случаях это может способствовать возникновению аритмии, нарушению сердечного ритма. Это также стимулирует надпочечники к выделению адреналина. Эта реакция приводит к учащению сердцебиения и сужению кровеносных сосудов, что может повысить кровяное давление, следует из публикации. По данным исследователей, пик концентрации кофеина в крови наступает в период от 30 минут до 2 часов после употребления. При этом в составе кофе содержатся не только стимуляторы, но и полезные вещества, которые способствуют эластичности сосудов и помогают организму регулировать баланс жидкости. Врачи рекомендуют придерживаться умеренности и ограничить потребление кофе 4 чашками в день. При показателях давления выше 160 на 100 миллиметров ртутного столба норму следует сократить до 1 чашки и проконсультироваться с профильным специалистом.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, завтра, 20 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 16, днем плюс 18. Ветер от северо-западного до северного – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина, 20. Здесь выгодно.
3: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
5: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони. 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
7: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет, РКК 17, корпус 1.
8: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
10: Реклама
11: для слушателей старше 12 лет.

0: счастлив всегда вот.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Симус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Привет, это «Батарейки».
4: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый,
3: которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
4: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
3: Пожелаем зеленому легкой посадки.
5: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио Ваня.
3: Посадил дед репку, и мы сможем.
5: Партнер проекта «Терравита». Биоудобрение нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей. О, Нордпалп.

0: любишь. И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, «Белая стрекоза».
1: Белая стрекоза, люби, стрекоза, учи.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 20 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 16, днем плюс 18. Ветер от северо-западного до северного – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она.

0: всегда нужна.
1: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка 25% на колбасу докторскую «Шедевры вкуса». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
2: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
4: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
5: Фаротека.
6: Регулировка фар на цифровом тестере. 32-18-32.
7: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90-90-91.
8: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
9: Телефон 78-60-78.
10: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из экозамши. Кожаные куртки. Шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
13: Телефон рекламной службы 53-42-80.
14: Реклама на радио «Ваня».
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Включайтесь. «Триколор» показывает. 3 месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
17: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
18: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
19: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
8: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В общественной палате рассказали, обязан ли работодатель поднимать зарплату сотрудникам. На левом берегу преобразят площадь УКДЦ Иртыши, между Омском и Ташкентом станет больше авиарейсов. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Работодатели в России обязаны повышать зарплату сотрудникам в связи с ростом цен на товары и услуги. Об этом заявили в общественной палате. Общественники напомнили, что государственные и муниципальные учреждения проводят индексацию в порядке, установленном трудовым законодательством. При этом отмечено, что хотя периодичность прямо не указана в законе, суды признают недостаточное повышение зарплат нарушением трудового кодекса. В голосовании за объекты и благоустройство обострилась борьба за первое место. Пока лидирует сквер имени Серова в Ленинском округе. За него отдали голоса почти 10,5 тысяч человек. С минимальным отрывом на втором месте общественная территория на Космическом проспекте. У нее 10 200 голосов. Также в числе лидеров скверу кинотеатр Первомайский, пространство у ОМЦ «Химик», территории по 21-й Амурской и у Успенского собора, сообщил мэр Сергей Шелест. Отдать свой голос за одну из территорий можно до 12 июня на госуслугах или с помощью волонтера. В Кировском округе определен исполнитель масштабного благоустройства территории УКДЦ «Иртыш». Работы начнутся в июне. До августа здесь обустроят пешеходные дорожки, смонтируют современную систему уличного освещения, установят скамьи и урны. Напомню, территория УКДЦ «Иртыш» стала лидером прошлогоднего голосования. За нее было отдано более 18 тысяч голосов. Ранее в округе по федеральной программе благоустроили сквер героев-авиаторов, бульвар Веретено и сквер «Городская поляна». Владимир Шнепко сохранит пост министра энергетики и ЖКХ Омской области. Согласно распоряжению губернатора, контракт с ним продлен еще на год. Пост главы регионального министерства энергетики и ЖКХ Владимир Шнепко занимает с 2022 года. До назначения министром он занимал различные должности в структурах мэрии и возглавлял муниципальное предприятие «Тепловая компания». Из Омска увеличили количество рейсов в Ташкент. Изменения вступят в силу 22 июня, сообщили в пресс-службе Омского аэропорта. Рейсы Ташкент-Омск-Ташкент будет выполнять по понедельникам и пятницам авиакомпания «Центрум Эйр». Ранее перевозчик заявлял рейсы по вторникам и пятницам. Однако почти сразу после анонса этой полетной программы расписание скорректировали. Рейсы выполнялись раз в неделю. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

меня все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, завтра, 20 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 16, днем плюс 18. Ветер от северо-западного до северного – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
3: Казан Мангал на Маркса. Танцы каждый день.
4: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
6: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 20 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 16, днем плюс 18. Ветер от северо-западного до северного 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Кавдентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кавдентал.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
5: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-272. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
6: Фаротека.
7: Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
8: Огромный выбор летней обуви в канале Нина 20. Здесь выгодно.
9: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
10: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
11: 11 июня. Музыкальный театр. Народные артисты России Максим Аверин и Анна Якунина в легендарной исторической драме по пьесе Джеймса Голдмана «Лев с зимой». Категория 18+.
12: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.

Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Автобусом из Омска, Петропавловск,

0: 1600, Щучинск 1800, Макинск 2100, Астана 2500. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио Ваня.
5: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
6: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
7: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Правоохранители предупредили о новой схеме мошенников. Глава ВОЗ сообщила о регистрации 11-го случая заражения хантавирусом. Ученые оценили влияние ежедневного употребления кофе на кровяное давление. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. В МВД предупредили о новой схеме мошенников. Аферисты убеждают граждан, что их накопления входят в резервный фонд России. Как сообщили ТАСС в ведомстве, сначала злоумышленники связываются с человеком в мессенджере и говорят об утечке персональных данных. Затем ему звонит аферист, который представляет сотрудником спецслужбы и заявляет о попытке перевода средств на финансирование терроризма. После этого в диалог вступает псевдоследователь или начальник службы безопасности Центробанка. Он утверждает, что деньги гражданина – часть резервного фонда России, и их нужно обналичить и передать на проверку. Глава ВОЗ сообщила о регистрации 11-го случая заражения хантавирусом. Инфекция подтверждена у пассажира круизного лайнера MV Hondius. В настоящее время он получает медицинскую помощь, уточнил Тедрос Гебрейсус. Зафиксированы 9 подтвержденных случаев, 2 вероятных, включая 3 летальных исхода, написал он в соцсети X. Вспышка хантавируса произошла на нидерландском лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. В воскресенье судно прибыло к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. Употребление кофе не приводит к развитию хронической гипертонии в долгосрочной перспективе, несмотря на способность кофеина временно повышать показатели артериального давления, пишет журнал Science Daily. Специалисты проанализировали данные 13 научных работ, охвативших около 315 тысяч человек. Результаты оставались неизменными вне зависимости от пола участников, наличия вредных привычек или использования кофеина в напитках. Кофеин действует как стимулятор мышц, и у некоторых людей может учащаться сердцебиение. В определенных случаях это может способствовать возникновению аритмии, нарушению сердечного ритма. Это также стимулирует надпочечники к выделению адреналина. Эта реакция приводит к учащению сердцебиения и сужению кровеносных сосудов, что может повысить кровяное давление, следует из публикации. По данным исследователей, пик концентрации кофеина в крови наступает в период от 30 минут до 2 часов после употребления. При этом в составе кофе содержатся не только стимуляторы, но и полезные вещества, которые способствуют эластичности сосудов и помогают организму регулировать баланс жидкости. Врачи рекомендуют придерживаться умеренности и ограничить потребление кофе 4 чашками в день. При показателях давления выше 160 на 100 миллиметров ртутного столба норму следует сократить до 1 чашки и проконсультироваться с профильным специалистом.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, завтра, 20 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 16, днем плюс 18. Ветер от северо-западного до северного – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – понижение температуры.
1: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Cavdental. Стоматология поколений.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
4: У Rich Family на Новосибирске улица Крымова 40, корпус 40, Украина 110-547-605-1196.
5: Тепло настало и вперед! Прогулки значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина 20. Здесь выгодно.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни. Звони. 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
10: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
11: Телефон 78-60-78.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Реклама на радио «Ваня».
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
16: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
17: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Они на дрейфе.

0: Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

0: одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 20 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 16, днем плюс 18. Ветер от северо-западного до северного – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: Любите натуральный и полезный хлеб «Добродея»? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб «Добродея» из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». «Добродея». По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
3: Павел Магнит. ОГРН 103-230-40.

0: и 40 947. Адрес 35 272, Краснодарский край, город Краснодар, улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
1: Фа-фа-фаротека.
2: Полное собрание автосвета. Ксенон, LED, B-LED. Экспресс-замена. 32 18 32.
3: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
4: Весной мы купим овощи и фрукты.
5: Потом игрушки.
4: Потом продукты.
6: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
7: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
8: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
9: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
11: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском.
12: Классы до 16 человек и никаких домашних заданий.
11: Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
13: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
14: Телефон рекламной службы 53-42-80.
15: Реклама.
16: Для слушателей старше 12 лет.
17: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.

0: счастлив Сандаволт!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Коммунальщики не могут без объективных причин увеличивать сроки планового отключения горячей воды. В России могут ужесточить правила пользования электросамокатами. Каждый седьмой опрошенный россиянин уже смог монетизировать свое хобби. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Коммунальщики не могут без объективных причин увеличивать сроки планового отключения горячей воды. Об этом ТАСС рассказал член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Депутат напомнил, что в российской столице горячую воду отключают, как правило, на 10 дней. По стране базовым ориентиром считается двухнедельный срок. Его могут продлить, но это не должно носить произвольный характер. Парламентарий подчеркнул, что продление сроков возможно только по объективным причинам. Если ресурсоснабжающая организация требует больше времени на ремонт или испытания, то это должно быть обосновано и согласовано с органами местного самоуправления. При этом жители в обязательном порядке должны заранее предупреждать об увеличении сроков отключения горячей воды. В России могут ужесточить правила пользования электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, как следует из ответа Министерства транспорта Российской Федерации на обращение депутата Госдумы Александра Аксененко. Ведомство поддерживает возможность авторизации пользователей СИМ через портал госуслуги, а также готовит новые меры регулирования отрасли. В частности, депутат предлагает установить обязательную проверку возраста через госуслуги для арендных самокатов, а для личных создать реестр СИМ для облегчения идентификации нарушений правил дорожного движения. В документе говорится, что Минтранс уже реализует дорожную карту по дополнительному нормативно-правовому регулированию СИМ и повышению безопасности дорожного движения. И в завершении выпуска: каждый седьмой опрошенный россиянин, 15%, уже смог монетизировать свое хобби, однако только 3,7% добились стабильного заработка. Об этом свидетельствуют результаты опроса. Еще 11% получают нерегулярный доход, а 29% пробовали зарабатывать на увлечениях, но не смогли закрепить результат. При этом почти половина респондентов уже предпринимала попытки монетизации, что подтверждает высокий интерес к дополнительному заработку на хобби, но также указывает на сложности перехода к устойчивой модели. Значительная часть участников исследования сознательно не стремится масштабировать свои увлечения. 40% опрошенных не планируют превращать хобби в бизнес, опасаясь выгорания и потери интереса. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие, хорошие. Сегодня вторник, 19 мая. Меня зовут Андрей Шмурай. В Петербурге жаркий солнечный денек, друзья. А у нас в эфире игра «Угадай фильм». Для тех, кто знает и любит российское и не только российское кино. Правила простые. Я включу отрывок из известного кинофильма. Если вы вдруг вспомните его название, звоните 325-696, код города 812. Сегодня у нас современный российский фильм. Уверен, что многие из вас его видели. Давайте послушаем.
0: «Угадай фильм».
2: Да вкусно, дело не в этом. Вкусно можно и мышьяк приготовить. Сгущенка у кого?
3: А мышьяк, кстати, хорошо усваивается.
4: Хорошо, но один раз.
2: Вот что такое говоришь? Мышьяк – это металл. Как металл может хорошо усваиваться?
4: Мышьяк – это полуметалл.
5: Пожалуйста, не надо спорить с папой.
2: Мышьяк – это металл.
4: Мышьяк – это полуметалл.
2: Кира.
1: Если вспомнили название этого кинофильма, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. А человек, который правильно назовет первым загаданный фильм, получит два билета на любой сеанс кинотеатре «Синема-5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл» города Санкт-Петербурга. Как всегда, удачи! Жду ваших звоночков.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня». Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие».
2: ООО «Сибпроцентр».
3: По данным синоптиков, завтра, 20 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 16, днем плюс 18. Ветер от северо-западного до северного – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
5: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
6: Кав Дентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кав Дентал.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
9: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
10: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
11: Фа-фа-фаротека.
12: Билет-линзы. Профессиональная установка. 32 18 32.
13: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
14: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
15: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
16: Херес открывается.
17: Скоро.
18: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
19: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама на радио Ваня.
20: Для слушателей старше 12 лет.
21: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращений многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
22: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
23: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
24: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. Lex – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36 и 6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
25: Радио!

0: фильм.
1: Итак, друзья мои, настало время подвести итоги нашей игры «Угадай фильм». Дозвонилась к нам сегодня Алена. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я так понимаю, что из Санкт-Петербурга.
2: Да, да, здесь живу.
1: Отлично, отлично. Алена, если правильно угадаете фильм, получите 2 билетика на любой сеанс кинотеатра «Синема 5», что в ТРК «Шкиперский молл». Прежде чем вы скажете правильный ответ, давайте еще раз отрывок послушаем.
2: Давайте.
3: Да вкусно, дело не в этом. Вкусно можно и мышьяк приготовить. Сгущенка у кого?
4: А мышьяк, кстати, хорошо усваивается.
5: Угу. Хорошо, но один раз.
3: Вот что такое говоришь? Мышьяк – это металл. Как металл может хорошо усваиваться?
5: Мышьяк – это полуметалл.
6: Пожалуйста, не надо спорить с папой.
3: Мышьяк – это металл.
5: Мышьяк – это полуметалл.
3: Кира.
1: Итак, Алена, рассказывайте, как же называется этот фильм?
2: Это фильм «Хороший мальчик».
0: Угадал!
1: Ура! Ура! Это фильм «Хороший мальчик», с чем вас от всей души поздравляю. Скажите, вам вообще в данный период вашей жизни близка школьная тема?
2: Ой, очень близка. Я работаю в школе, да. Очень.
1: Да вы что?
2: Погружена в нее, погружена буквально.
1: Это как мы подгадали с вами сегодня, здорово. А, скажем так, тема ОГЭ, ЕГЭ не близка вам?
2: Да, тоже, да. Дочь сдает в этом году ЕГЭ. Очень переживаем за нее. Да.
1: Да как так получилось? Фильм загадали на школьную тему. Ну, наверное, поэтому вы и дозвонились, Ален.
2: Да, наверное.
1: Потому что эта тема вам очень и очень близка. Ну, а ваши-то школьные воспоминания, они, надеюсь, только теплые, добрые и светлые?
2: Конечно, ведь все плохое нивелируется, да, остается только самое лучшее и доброе.
1: Ой, ну здорово, здесь мы опять с вами совпадаем. Я от всей души вас поздравляю, вам в подарок 2 билета на любой сеанс кинотеатра «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Если хотите, можете кого-нибудь поприветствовать.
2: Да, я хочу передать привет моей доченьке. Пусть у нее все сложится хорошо в этом году, чтобы она поступила куда хочет, чтобы все сложилось как можно лучше.
1: Я с удовольствием присоединяюсь и желаю всем родителям, да и, конечно же, ученикам, выпускникам пережить этот сложный период и вступить с новыми силами в большую жизнь. Ой, по-моему, красиво сказал. Спасибо, Алена. Хорошего дня.
2: Спасибо вам.
1: Друзья, я напомню, партнер рубрики кинотеатра «Синема 5» «Удивляй по-новому», «Признавайся в любви», «Поздравляй близких» или «Делай предложение на большом экране». Подробнее на сайте cinema5.ru, ООО «Синема 98».
0: Угадай фильм на радио «Ваня». Ваня. Радио «Ваня».

Взорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 20 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 16, днем плюс 18. Ветер от северо-западного до северного 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Кавдентал. Стоматология поколений.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
5: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
6: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
7: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Фа-фа-фаротека. Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
2: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
3: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
4: Они на

0: счастлив всегда вот.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 123-7008-56898.
3: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латина Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
4: 12+.
3: Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сейчас повсеместно практически завершился отопительный сезон, поэтому неудивительно, что именно сегодня, 19 мая, отмечается День русской печки. Дата, которая как раз и символизирует завершение отопительного сезона. Сегодня о русской печке наш хит-парад.
0: Пятое место.
1: Первая русская печь появилась в 10-11 веках. Это было сводчатое глинобитное строение. К началу 13 века устройство приобрело привычный вид. До 17 века русская печь не имела дымохода. Дым уходил прямо в избу. Такое отопление называли по-черному.
0: Четвертое место.
1: Печь обогревала дом, готовила пищу, хлеб, каши, пироги. Использовалась как лежанка, применялась в народной медицине для прогреваний и ингаляций, а в крупных печках даже устраивали баню.
0: Третье место.
1: Считалось, что за печью или в подпечье живет домовой, хранитель домашнего очага. Печь связывали с представлениями о предках. Есть предположение, что в нише под русской печью в древности стояли погребальные урны. Прикладывая ладони к печке, человек контактировал со своими предками.
0: Второе место.
1: Во время свадьбы молодожены три раза обходили печь. Это символизировало благодарность жениха очагу, который дал ему жену. После свадьбы в печь бросали пустой глиняный горшок, приговаривая: «Сколько черепков, столько и молодых ребят». Отсюда, возможно, и пошла традиция бить бокалы.
0: Первое место.
1: Печь – герой русского фольклора. Ее образ встречается в сказках о Емеле, богатыре Илье Муромце, Бабе-Яге. С печью связаны многие пословицы и поговорки. Например, «Хочешь есть калачи – не сиди на печи». Или «С глупой речью – сиди за печью».
0: Великолепная пятерка. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В России работодатели не имеют права штрафовать сотрудников. Стоимость борщевого набора снизится на 30% летом. Почти треть опрошенных родителей и школьников признали, что хотели бы перевести ребенка на домашнее обучение. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России работодатели не имеют права штрафовать сотрудников. Это не предусмотрено в Трудовом кодексе. Наказанием может быть только дисциплинарная ответственность, включая выговор и увольнение, объяснил в беседе с RT эксперт трудового права юрист Александр Кузнецов. Работодатель на уровне локальных нормативных актов компании не может ухудшать положение работника по сравнению с федеральным законодательством, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что в Трудовом кодексе Российской Федерации за совершение дисциплинарных проступков предусмотрен список мер ответственности, включая замечание, выговор и увольнение при наличии оснований. Поэтому наложение штрафов на работников – это нарушение, заключил юрист. Стоимость борщевого набора в России снизится на 30% летом по сравнению с весной 2026 года, спрогнозировал для газеты «Ру» доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Подешевеет борщевой набор: картофель, капуста, морковь и лук. К концу лета цены снизятся на 30%, что связано с поступлением овощей и фруктов из южных регионов России и дружественных стран, увеличением предложения сезонных овощей, нового урожая, а также ростом предложения фруктов и ягод. К июлю цены на борщевой набор – овощи и фрукты, зелень снизится на 15%, во многом благодаря появлению продукции нового урожая, отметил эксперт. И в завершении выпуска: почти треть, 30% опрошенных родителей и школьников признали, что хотели бы перевести ребенка на домашнее обучение, но пока не могут решиться на этот шаг. При этом 70% россиян заявили, что не готовы отказаться от традиционной школы. Главным страхом родителей остается возможное снижение качества образования и социализации детей. 22% опрошенных опасаются, что ребенку будет не хватать общения со сверстниками, а еще 21% считает, что детям сложно эффективно учиться самостоятельно. Еще 18% родителей боятся проблем с дальнейшим поступлением в колледжи и вузы. Среди других причин, которые останавливают семьи от перехода на хоумскулинг, опасения по поводу чрезмерного увлечения гаджетами, таких 10%, нехватки внимания со стороны педагогов 6% и возможного осуждения со стороны родственников или учителей 5%. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня. Что?

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, завтра, 20 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 16, днем плюс 18. Ветер от северо-западного до северного – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство вовлечен в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
4: Телефон 78-60-78.
5: Казан «Мангал» на Маркса. Вкусно каждый день.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: 25 мая. Концертный зал. Народные артисты России Ирина Муравьева и Сергей Никоненко, а также Борис Шувалов и блестящая молодежь столичных театров в неподражаемой комедии русского классика Александра Островского «Не в свои сани не садись». Категория 12+.
7: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
8: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
9: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Украина 110, 547, 605, 1196.
10: А тебе никто не знает.

0: Группа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
0: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: На чаше весов. Качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: Если тебе стало грустно,
1: не забывай меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Полгода, плохая погода. Полгода, совсем никуда.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Я достаточно настороженно отношусь к российским современным фильмам, скажем так, патриотического направления. Но вот решил сделать исключение и посмотрел эту картину благодаря тому, что главную роль в ней исполнил весьма разноплановый, несмотря на свою молодость, талантливый артист Глеб Калюжный. Фильм называется «Малыш». Сегодня именно эту картину хочу посоветовать вам на вечер. Глеб играет молодого парня, рэп-музыканта, который меняет свое мировоззрение после того, как узнает, что его мама попала в беду, и, естественно, он отправляется к ней на выручку. Тут отлично показано столкновение простого и пусть чуть-чуть уличного пацана с суровой мужской жизнью. Надо сказать, что он с честью все выдержал и стал своим среди других мужественных парней. Лично мне, друзья, кажется, что перед нами первое произведение, не побоюсь этого слова, искусства современной эпохи, которое максимально приблизилось к тому, что происходит на самом деле. Кино на вечер. «Малыш», смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Помните замечательный мультик «Крошка и енота от улыбки», «Серый день светлей», ну и так далее. Но не все представители этого вида, оказывается, бывают мягкими и пушистыми. Все дело в том, что енот проник в винный магазин в городе Ашленд, это в Соединенных Штатах, и обшарил несколько полок с напитками, а затем уснул. Полицейские связали этого бандита и отвезли в приют, чтобы он протрезвел перед допросом. С юмором сообщили в организации «Служба защиты животных». Да, енотику потребовалось несколько часов, чтобы проспаться. Кроме похмелья и неправильного образа жизни, никаких травм, слава богу, животное не получило, и его выпустили на волю. Кстати, эксперты по дикой природе отмечают любопытство и ум енотов.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 20 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 16, днем плюс 18. Ветер от северо-западного до северного – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Любите натуральный и полезный хлеб «Добродея»? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб «Добродея» из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». «Добродея». По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
7: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2072. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
8: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
9: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
10: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90 90 91.
11: Фа-фа-фаротека.
12: Регулировка фар на цифровом тестере. 32-18-32.
13: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современный

0: 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте Top IT School Омск.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Реклама для слушателей старше 12 лет.
5: Включайтесь. Триколор показывает. 3 месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
6: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
7: Очереди бесят и гостей, и персонал.
8: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
7: Долго внедрять?

0: Реклама на радио Ваня. Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, завтра, 20 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 16, днем плюс 18. Ветер от северо-западного до северного – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
4: Казан-мангал на Маркса. Танцы каждый день.
5: 11 июня. Музыкальный театр. Народные артисты России. Максим Аверин и Анна Якунина в легендарной исторической драме по пьесе Джеймса Голдмана «Лев с зимой». Категория 18+.
6: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина 20. Здесь выгодно.
7: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращений многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
15: Платформы, рынок, технологии.
14: Монетизация.
15: Цены, процедуры, практические инсайты.
14: Нейросети на практике.
15: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
14: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
15: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
14: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.

0: всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Автор, исполнитель и музыкант Алексей Воробьев рассказал, что у композиции «Горячий лед», премьера которой состояла 17 апреля, только единственный адресат. По словам артиста, лирическая героиня песни никто иная, как его любимая жена, оперная дива Аида Гарифуллина. Более того, «Горячий лед» вышел на стриминговых платформах именно к первой годовщине их свадьбы. Примечательно, что в композиции также звучит голос самой артистки. Каждая строчка посвящена именно ей и какому-то моему личному признанию чему-то, что хотелось бы сказать лично моей любимой женщине, пояснил Воробьев. В песне есть одна значимая строка, которую, как оказалось, он однажды написал на открытке и отправил возлюбленной вместе с пышным букетом цветов. Речь идет о строчке «Я обещал лишь навсегда, полюбил тебя навечно». Алексей Воробьев уточнил, что именно эта фраза из послания вдохновила его на создание целой композиции, чтобы выразить самое ценное и трепетное чувство, которое связывает его с супругой. Как трогательно!

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, друзья! Легендарный футболист Дэвид Бекхэм позавидовал славе моих коллег Алексея Акопова и Варвары Пивоваровой, которые сейчас выращивают потрясающий огурец. Он опубликовал в личном блоге новое короткое видео, снятое его супругой, солисткой британской поп-группы Spice Girls и дизайнером Викторией Бекхэм. На кадрах бывший спортсмен предстал в собственном огороде у грядки с луком, которые, как и многие другие овощи и фрукты, выращивает сам. Подписчики обрадовались, что негласная рубрика о садоводстве стала часто появляться в аккаунте футболиста. Единственное видео, которое мы смотрим этой весной, садоводство Дэвида и Виктории, гласит один из комментариев. Еще одна пользовательница соцсети сочла пример Бекхэма показательным, признавшись, что иногда ставит его в пример. Вот я говорю мужу, что даже Бекхэм на грядке, а мы чем хуже. Фанаты также отметили, с каким увлечением спортсмен работает на грядках. Некоторые также удивились масштабом огорода, который Бекхэм обустраивает и за которым следит лично. Ну, что касается масштабов, я думаю, что Бекхэм может себе позволить любые размеры приусадебного участка.
0: Звездный час. Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Снегирь!

0: Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Gov Dental. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: О, Хэротс открывается. Скоро.
2: Автобусом из Омска. Петропавловск 600 рублей. Кемеровка 1000. Кокшетау 1600. Щучинск 1800. Макинск 2100. Астана 2500. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518 818. Сайт severok55.ru.

Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.

0: Радио Ваня.
1: Еще раз доброго дня всем, кто слушает Радио Ваня. Успели выяснить сегодня, что даже легендарный футболист Дэвид Бекхэм занимается огородничеством, друзья. И у нас на Радио Ваня в полный рост и полным ходом идет замечательное реалити «Зеленый друг легкой посадки». Прямо в эфирной студии утреннего шоу «Батарейки» выращивается молодой и зеленый огурец. Ну, те, кто слушает нас постоянно, конечно же, уже в курсе. А помогает в этом самом процессе «Терравита» – живая земля и удобрения с биобактериями. Кстати, сорт огурца – только вам говорю по секрету, называется «Зеленый гномик F1». Следим за всеми этапами роста и за нашим урожаем, который, я уверен, не за горами. А где следить? В сообществе «Радио Ваня» ВКонтакте. И привет всем садоводам-огородникам!
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Херес открывается. Скоро.
6: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
7: Телефон рекламной службы 50.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сейчас повсеместно практически завершился отопительный сезон, поэтому неудивительно, что именно сегодня, 19 мая, отмечается День русской печки. Дата, которая как раз и символизирует завершение отопительного сезона. Сегодня о русской печке наш хит-парад.
0: Пятое место.
1: Первая русская печь появилась в X-XI веках. Это было сводчатое глинобитное строение. К началу XIII века устройство приобрело привычный вид. До XVII века русская печь не имела дымохода. Дым уходил прямо в избу. Такое отопление называли по-черному.
0: Четвертое место.
1: Печь обогревала дом, готовила пищу, хлеб, каши, пироги. Использовалась как лежанка, применялась в народной медицине для прогреваний и ингаляций, а в крупных печках даже устраивали баню.
0: Третье место.
1: Считалось, что за печью или в подпечье живет домовой, хранитель домашнего очага. Печь связывали с представлениями о предках. Есть предположение, что в нише под русской печью в древности стояли погребальные урны. Прикладывая ладони к печке, человек контактировал со своими предками.
0: Второе место.
1: Во время свадьбы молодожены три раза обходили печь. Это символизировало благодарность жениха очагу, который дал ему жену. После свадьбы в печь бросали пустой глиняный горшок, приговаривая: «Сколько черепков, столько и молодых ребят». Отсюда, возможно, и пошла традиция бить бокалы.
0: Первое место.
1: Печь – герой русского фольклора. Ее образ встречается в сказках о Емеле, богатыре Илье Муромце, Бабе-Яге. С печью связаны многие пословицы и поговорки. Например, «Хочешь есть калачи – не сиди на печи». Или «С глупой речью – сиди за печью».
0: Великолепная пятерка. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: легкие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Конечно, двум любящим сердцам ничего не страшно, однако, вы знаете, иногда все-таки дрожь пробегает, когда читаешь вот такие истории. Муж и жена из Испании никогда не думали, что столкнутся с миром паранормального, но недавно в их доме начались некие странности. Героев зовут Лаура и Хосе, и они начали слышать звуки, которые нельзя было списать на прозаические причины, такие как, допустим, шум труб или гам соседей. Дело в том, что то и дело раздавались шаги. Но все стало еще более пугающим, когда они начали видеть нечто, что они описывают как неясную тень, напоминающую человеческую фигуру. Лаура и Хосе позвали на помощь специалистов, которые занимаются исследованием всего паранормального. И вот, они подтвердили, что в доме наших героев действительно нечисто. Сейчас работа ведется, а супругам приходится мириться с топающим неспокойным духом. Хотя это и не просто. Муж с женой жалуются, что иногда не могут спать целыми ночами. Но в этой ситуации, конечно, есть и плюс, друзья, потому что совместно пережитые трудности, они только укрепляют отношения. И, как всегда, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмур.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
2: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
1: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
3: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Включайтесь. Триколор показывает. Три месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
6: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: О, Хэрротс открывается. Скоро.
3: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони. 48 88 99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48 88 99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Весной мы купим овощи и фрукты.
5: Потом игрушки.
4: Потом продукты.
6: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Реклама на радио Ваня.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Включайтесь. Триколор показывает. Три месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
10: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Я достаточно настороженно отношусь к российским современным фильмам, скажем так, патриотического направления. Но вот решил сделать исключение и посмотрел эту картину благодаря тому, что главную роль в ней исполнил весьма разноплановый, несмотря на свою молодость, талантливый артист Глеб Калюжный. Фильм называется «Малыш». Сегодня именно эту картину хочу посоветовать вам на вечер. Глеб играет молодого парня, рэп-музыканта, который меняет свое мировоззрение после того, как узнает, что его мама попала в беду, и, естественно, он отправляется к ней на выручку. Тут отлично показано столкновение простого и пусть чуть-чуть уличного пацана с суровой мужской жизнью. Надо сказать, что он с честью все выдержал и стал своим среди других мужественных парней. Лично мне, друзья, кажется, что перед нами первое произведение, не побоюсь этого слова, искусства современной эпохи, которое максимально приблизилось к тому, что происходит на самом деле. Кино на вечер. «Малыш», смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня.

любишь. И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, «Белая стрекоза». Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Помните замечательный мультик «Крошка и енота от улыбки», «Серый день светлей», ну и так далее. Но не все представители этого вида, оказывается, бывают мягкими и пушистыми. Все дело в том, что енот проник в винный магазин в городе Ашленд, это в Соединенных Штатах, и обшарил несколько полок с напитками, а затем уснул. Полицейские связали этого бандита и отвезли в приют, чтобы он протрезвел перед допросом. С юмором сообщили в организации «Служба защиты животных». Да, енотику потребовалось несколько часов, чтобы проспаться. Кроме похмелья и неправильного образа жизни, никаких травм, слава богу, животное не получило, и его выпустили на волю. Кстати, эксперты по дикой природе отмечают любопытство и ум енотов. Все чаще они приходят в города в поисках пищи, а ловкие лапки позволяют им вскрывать мусорные баки, проникать в офисные здания и даже, как вы поняли, в винные магазины. Также известно, что в дикой природе еноты любят полакомиться перебродившими фруктами. Да, видимо, есть у них какая-то генетическая предрасположенность. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
2: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней.

кого уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Ваня.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня!

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.
2: Я

спичкой и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет и ты опять сорвешься по-любому.

0: Радио Фаня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить и дорожить.

0: радио Ваня.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом.